0: подтвердил агентству «Лето», что Селиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение. Он отметил, что Селиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решением правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Национальные вооруженные силы завершили поисковые работы в озере Дридзис в Красловском крае, где в субботу утром упал и сдетонировал дрон. Представитель национальных вооруженных сил Робертс Скраучс сообщил, что дрон распался на несколько небольших частей. В воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, поскольку все, что возможно, было найдено. Пока еще неизвестно, что это был за дрон, все найденные детали еще будут изучаться и анализироваться. Доступ к озеру больше не ограничен. Прием заявок на поступление в 10 классы рижских школ начнется 27 июня и продлится не менее 5 календарных дней. Решение начать прием позже, чем в предыдущие годы, принято с учетом внешних угроз, возникших в других муниципалитетах Латвии. Из-за этого многие школьники получат результаты централизованных экзаменов позднее обычного. В самоуправлении сообщили, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы утвердил внутренние правила, определяющие порядок зачисления учащихся в 10 класс общеобразовательных программ рижских школ, а также порядок приема на свободные места в 11 и 12 классах в 2026-27 учебном году. Прием в 10 классы и на вакантные места в старших классах будет проходить на конкурсной основе. Каждое учебное заведение 22 мая опубликовало собственные правила приема на своих сайтах. Общая информация по всем школам доступна в рижском каталоге учебных заведений. До 2 июня школы также разместят информацию о свободных местах в 11-12 классах. Подать заявление можно будет в электронном виде через портал latvia.gov.lv, а также лично в центрах обслуживания жителей Риги и в выбранной школе, если заявление подается только в одно конкретное учебное заведение. Всего в этом году 54 рижские средние школы, включая 6 госгимназий, планируют открыть 10 классы. Всего предусмотрено до 4500 мест для новых учеников. Учитывая частое оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, несколько учебных заведений Резекне приняли решение с 25 по 31 мая организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно, сообщили в городском самоуправлении. В Резекненской второй средней школе для учащихся 4-8 и 10-11 классов учебный процесс будет организован удаленно. В Резекненской третьей основной школе ученики с 3 по 9 класс будут учиться частично удаленно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся с 5 по 12 классы обучение будет организовано частично дистанционно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. Остальные школы решили обеспечить учебный процесс в обычном порядке. В первом квартале этого года в Латвии было занято 871 200 человек или 63,8% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования рабочей силы, опубликованные Центральным статистическим бюро. За год уровень занятости вырос на 0,6%, а число занятых увеличилось на 3200 человек. Среди молодежи также зафиксирован рост занятости до 31,6%. Что на 3,6% больше, чем годом ранее. В возрастной группе от 20 до 64 лет в первом квартале 2026 года было занято 806 400 человек, или 77,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос, однако в квартальном выражении наблюдается небольшое снижение числа занятых. Уровень безработицы в Латвии в первом квартале составил 7,1%. Это ниже, чем годом ранее, но выше, чем в предыдущем квартале. Всего в стране насчитывалось 66 400 безработных. Мужская безработица остается немного выше женской – 7,2% против 7%. Особое внимание статистике привлекает структура безработицы. Долгосрочная безработица 12 месяцев и более достигла 25 800 человек. Это заметно больше как в годовом, так и в квартальном сравнении. Доля долгосрочных безработных выросла до 38,9% всех безработных. безработных, что указывает на усиление проблемы закрепления части людей вне рынка труда. В то же время краткосрочная безработица сокращается, особенно среди тех, кто ищет работу менее 5 месяцев. Среди молодых людей от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 9,4%. Это минимальное значение за последние 18 лет, что подчеркивает общий тренд улучшения ситуации на рынке труда для молодежи. Однако при этом доля молодых людей среди всех безработных остается заметной – 6200 человек, или 9,3%. Их число снизилось по сравнению с предыдущими периодами, но молодежная группа остается чувствительной к изменениям экономической конъюнктуры. Отдельным трендом стало увеличение числа людей, имеющих дополнительную работу. Таких в первом квартале было 57 тысяч человек, или 6,5% занятых. За год их число выросло на 10%, а за квартал более чем на четверть. Чаще всего речь идет о занятости до 10 часов в неделю, что указывает на рост частичной и гибкой занятости как способа компенсации доходов. Женщины чаще мужчин совмещают несколько работ. Почти треть жителей, или 31,3%, остаются экономически неактивными, не работают и не ищут работу. Хотя за год их число немного снизилось, в квартальном сравнении снова выросло более чем на 10 тысяч человек. В возрастной группе от 20 до 64 лет неактивными остаются 16,6% населения. Это отражает сокращающуюся структурную проблему вовлечения части трудоспособных жителей в рынок труда. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. «Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать», – заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112LV. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. В формирующемся правительстве 4 партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы 4 сторон. И не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Пуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петери Страутенш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Четыре партии, которые под руководством Андриса Кульбергса от объединенного списка пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщил кандидат в премьер-министры Кульбергс. Планируется, что политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют политики нового единства. Национальное объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. Союз зеленых и крестьян фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кульбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять нынешний премьер-министр Вика Селиня, которая в последнее время проявляла к этому интерес. Кульбергс неоднократно подчеркивал, что время, отведенное на формирование правительства, было коротким и создать правительство было почти невозможно, однако оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно. Подход к процессу был таким, чтобы каждая партия в правительстве получила равноценную ответственность, и в нем не было заложено никакой напряженности. В оставшиеся до выборов в Сейм месяцы напряженности и интриги не нужны, и они не должны быть заложены в самом основании правительства. Кульбергс вновь назвал приоритетами нового правительства безопасности и проведения предстоящих выборов. Ожидается, что завтра в полдень Кульбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму. Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туротрасли Латгальского региона, а также самоуправлений в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгала, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона. Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии, повторяющие инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы. Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%, пишет ассоциация. Также отменяются корпоративные мероприятия, школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгала. Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгала из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны, туробъекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 40%. Эти факторы создают предпосылки для банкротства, увольнения сотрудников. Туристическая отрасль Латгала сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летний сезон 2026 года в Латгале фактически уничтожен, заявляют в организации. Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туробъектов в Латгале – это не просто локальная проблема одного региона. Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспорта, транспортных услуг. Занятость в регионе в целом, указывают в организации. Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку пустое и экономически ослабленное приграничье – это риск государственного масштаба. Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии. Требуем от ответственных министерств срочно внедрить специальные инструменты поддержки, которые обеспечат сохранение предприятий туристической отрасли и сферы гостеприимства в регионе, призывает ассоциация. Местные предприниматели требуют целевые дотации на оборотные средства, создав по аналогии со временем COVID-19 или кризиса энергоресурсов компенсационный механизм для тех предприятий Латгальского региона, чей оборот упал из-за ситуации с безопасностью. Также необходимо координируемое Латвийским агентством инвестиций и развития и финансируемая государством компания для внутреннего и внешнего рынка, которая развеет мифы и подтвердит, что Латгала – безопасное и гостеприимное направление. Сейм на

0: Существенных препятствий, чтобы они стали известны совсем скоро, самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны, сказал президент. По словам Ринкевича, несмотря на прежний скепсис, то, что Кулбергс сейчас сделал и выполнил за очень короткое время, заслуживает одобрения. Президент признал, что это было нелегкое время и сложный процесс. Также Ринкевич поблагодарил политические партии, поскольку, по его мнению, отношение к процессу было ответственным и конструктивным. Президент добавил, что не питает никаких иллюзий, поскольку работа не будет простой, и все хорошо понимают, что проблем много. Он подчеркнул, что правительство должно быть правомочным как по вопросам, неквалифицированным как государственная тайна или ограниченного доступа, так и по вопросам, которые таковыми являются. Ринкевич уверен, что новое правительство будет правомочным с первого дня работы. Он пояснил, что вопросы, касающиеся гостайны и допуска к гостайне, были важным аспектом, который учитывался при выборе того или иного кандидата на пост министра. Президент признал, что работа этого правительства будет проходить в сложных условиях. Ринкевич указал, что, соблюдая принцип политического нейтралитета, он будет внимательно следить и, где необходимо, напоминать обществу, а также самому себе, своему, политическим партиям и правительству о том, где все же есть границы, которые следует соблюдать. Физические и юридические лица Латвии в виде переводов в третьи страны наибольшие суммы в прошлом году перечислили в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщил Банк Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро. Это на 20,9% больше, чем годом ранее. В Норвегию в 2025 году было переведено 998 миллионов 635 тысяч евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в прошлом году вырос на 10,9%, составив 909 миллионов 926 тысяч евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии без учета криптовалют также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция, Сингапур. В частности, общая сумма переводов в Украину в 2025 году выросла на 2,6%, составив 483 миллиона 584 тысячи евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а его

Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать, заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112LV. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. В формирующемся правительстве 4 партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы 4 сторон и не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Спуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей.
рублей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Партии, которые могли бы сформировать будущее правительство, пока сдержанно комментируют ход переговоров и возможное распределение сфер ответственности. Хотя участвующие в коалиционных переговорах политики ранее указывали, что работа над правительственной декларацией продолжается, и ко второй половине дня воскресенья очертания правительства могли бы стать более ясными, конкретные договоренности пока публично не раскрываются. Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харрис Рокпельнис в воскресенье в полдень сообщил агентству Лето, что Союз зеленых и крестьян обобщил и представил свои дополнительные уточнения к проекту правительственной декларации. «На данный момент ничего более ясного нет. Я свою часть сделал», — сказал Рокпельнис. Лидер национального объединения Илза Индрексене также отметила, что комментировать особенно нечего, добавив, что более подробную информацию мог бы предоставить кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс. Она подтвердила, что первые консультации между политическими силами уже состоялись, и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются. Комментируя возможное распределение министерских постов, Индрексена указала, что в настоящее время продолжается работа над правительственной декларацией. Между тем, консультант, подавший в отставку премьер-министра Айвики Селине, Сандрис Сабаев, подтвердил агентству Лето, что Селине могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение. Он отметил, что Селине серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решением правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Национальные вооруженные силы завершили поисковые работы в озере Дридзис в Красловском крае, где в субботу утром упал и сдетонировал дрон. Представитель национальных вооруженных сил Робертс Скраучс сообщил, что дрон распался на несколько небольших частей. В воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, поскольку все, что возможно, было найдено. Пока еще неизвестно, что это был за дрон. Все найденные детали еще будут изучаться и анализироваться. Доступ к озеру больше не ограничен. Прием заявок на поступление в 10 классы рижских школ начнется 27 июня и продлится не менее 5 календарных дней. Решение начать прием позже, чем в предыдущие годы, принято с учетом внешних угроз, возникших в других муниципалитетах Латвии. Из-за этого многие школьники получат результаты централизованных экзаменов позднее обычного. В самоуправлении сообщили, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы утвердил внутренние правила, определяющие порядок зачисления учащихся в 10 класс общеобразовательных программ рижских школ, а также порядок приема на свободные места в 11 и 12 классах в 2026-27 учебном году. Прием в 10 классы и на вакантные места в старших классах будет проходить на конкурсной основе. Каждое учебное заведение 22 мая опубликовало собственные правила приема на своих сайтах. Общая информация по всем школам доступна в рижском каталоге учебных заведений. До 2 июня школы также разместят информацию о свободных местах в 11-12 классах. Подать заявление можно будет в электронном виде через портал latvia.gov.lv, а также лично в центрах обслуживания жителей Риги и в выбранной школе, если заявление подается только в одно конкретное учебное заведение. Всего в этом году 54 рижские средние школы, включая 6 госгимназий, планируют открыть 10 классы. Всего предусмотрено до 4500 мест для новых учеников. Учитывая частое оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, несколько учебных заведений Резекне приняли решение с 25 по 31 мая организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно, сообщили в городском самоуправлении. В Резекненской второй средней школе для учащихся 4-8 и 10-11 классов учебный процесс будет организован удаленно. В Резекненской третьей основной школе ученики с 3 по 9 класс будут учиться частично удаленно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся с 5 по 12 классы обучение будет организовано частично дистанционно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. Остальные школы решили обеспечить учебный процесс в обычном порядке. В первом квартале этого года в Латвии было занято 871 200 человек, или 63,8% населения, в возрасте от 15 до 74 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования рабочей силы, опубликованные Центральным статистическим бюро. За год уровень занятости вырос на 0,6%, а число занятых увеличилось на 3200 человек. Среди молодежи также зафиксирован рост занятости до 31,6%. Что на 3,6% больше, чем годом ранее. В возрастной группе от 20 до 64 лет в первом квартале 2026 года было занято 806 400 человек, или 77,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос, однако в квартальном выражении наблюдается небольшое снижение числа занятых. Уровень безработицы в Латвии в первом квартале составил 7,1%. Это ниже, чем годом ранее, но выше, чем в предыдущем квартале. Всего в стране насчитывалось 66 400 безработных. Мужская безработица остается немного выше женской – 7,2% против 7%. Особое внимание статистике привлекает структура безработицы. Долгосрочная безработица – 12 месяцев и более – достигла 25 800 человек. Это заметно больше как в годовом, так и в квартальном сравнении. Доля долгосрочных безработных выросла до 38,9% всех безработных, что указывает на усиление проблемы закрепления части людей вне рынка труда. В то же время краткосрочная безработица сокращается, особенно среди тех, кто ищет работу менее 5 месяцев. Среди молодых людей от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 9,4%. Это минимальное значение за последние 18 лет, что подчеркивает общий тренд улучшения ситуации на рынке труда для молодежи. Однако при этом доля молодых людей среди всех безработных остается заметной – 6200 человек, или 9,3%. Их число снизилось по сравнению с предыдущими периодами, но молодежная группа остается чувствительной к изменениям экономической конъюнктуры. Отдельным трендом стало увеличение числа людей, имеющих дополнительную работу. Таких в первом квартале было 57 тысяч человек, или 6,5% занятых. За год их число выросло на 10%, а за квартал более чем на четверть. Чаще всего речь идет о занятости до 10 часов в неделю, что указывает на рост частичной и гибкой занятости как способа компенсации доходов. Женщины, чаще мужчин, совмещают несколько работ. Почти треть жителей, или 31,3%, остаются экономически неактивными, не работают и не ищут работу. Хотя за год их число немного снизилось, в квартальном сравнении снова выросло более чем на 10 тысяч человек. В возрастной группе от 20 до 64 лет неактивными остаются 16,6% населения. Это отражает сокращающуюся структурную проблему вовлечения части трудоспособных жителей в рынок труда. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. «Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать», – заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112ЛВ. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. В формирующемся правительстве 4 партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы 4 сторон. И не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Пуданс считает, что для обороны Латвии не необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Четыре партии, которые под руководством Андриса Кулбергса от объединенного списка пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщил кандидат в премьер-министры Кулбергс. Планируется, что политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют политики нового единства. Национальное объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. Союз зеленых и крестьян фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кулбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять нынешний премьер-министр Вика Селиня, которая в последнее время проявляла к этому интерес. Кулбергс неоднократно подчеркивал, что время, отведенное на формирование правительства, было коротким и создать правительство было почти невозможно, однако оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно. Подход к процессу был таким, чтобы каждая партия в правительстве получила равноценную ответственность, и в нем не было заложено никакой напряженности. В оставшиеся до выборов в Сейм месяцы напряженности и интриги не нужны, и они не должны быть заложены в самом основании правительства. Кулбергс вновь назвал приоритетами нового правительства безопасности и проведения предстоящих выборов. Ожидается, что завтра в полдень Кулбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму. Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туротрасли Латгальского региона, а также самоуправлений в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгала, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона. Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии, повторяющие случающиеся инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы. Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%, пишет ассоциация. Также отменяются корпоративные мероприятия, школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгалы. Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгалы из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны, туробъекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 40%. Эти факторы создают предпосылки для банкротства, увольнения сотрудников. Туристическая отрасль Латгалы сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летний сезон 2026 года в Латгалы фактически уничтожен, заявляют в организации. Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туробъектов в Латгалы – это не просто локальная проблема одного региона. Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспортных услуг, занятость в регионе в целом, указывают в организации. Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку пустое и экономически ослабленное приграничье – это риск государственного масштаба. Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии. Требуем от ответственных министерств срочно внедрить специальные инструменты поддержки, которые обеспечат сохранение предприятий туристической отрасли и сферы гостеприимства в регионе, призывает ассоциация. Местные предприниматели требуют целевые дотации на оборотные средства, создав по аналогии со временем COVID-19 или кризиса энергоресурсов компенсационный механизм для тех предприятий Латгальского региона, чей оборот упал из-за ситуации с безопасностью. Также необходимо координируемое Латвийским агентством инвестиций и развития и финансируемая государством компания для внутреннего и внешнего рынка, которая развеет мифы и подтвердит, что Латгала – безопасное и гостеприимное направление. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии к кабинету министров под руководством Андреса Кулбергса, допустил президент Эдгар Ринкевич после встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Президент рассказал, что Кулбергс ознакомил его с проектом декларации будущего кабинета министров о предстоящих задачах. Также кандидат в премьер-министра ознакомил с распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. Президент заявил, что достигнут существенный прогресс, чтобы Кулбергс мог двигаться дальше с формированием правительства. Ринкевич признал, что во время переговоров не обсуждались конкретные персоналии, которые войдут в следующий кабинет министров. Однако работа над этим ведется. Не вижу существенных

0: должно быть правомочным как по вопросам, не квалифицированным как государственная тайна или ограниченного доступа, так и по вопросам, которые таковыми являются. Ринкевич уверен, что новое правительство будет правомочным с первого дня работы. Он пояснил, что вопросы, касающиеся гостайны и допуска к гостайне, были важным аспектом, который учитывался при выборе того или иного кандидата на пост министра. Президент признал, что работа этого правительства будет проходить в сложных условиях. Ринкевич указал, что, соблюдая принцип политического нейтралитета, он будет внимательно следить и, где необходимо, напоминать обществу, а также самому себе, своему, политическим партиям и правительству о том, где все же есть границы, которые следует соблюдать. Физические и юридические лица Латвии в виде переводов в третьи страны наибольшие суммы в прошлом году перечислили в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщил Банк Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро. Это на 20,9% больше, чем годом ранее. В Норвегию в 2025 году было переведено 998 миллионов 635 тысяч евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в прошлом году вырос на 10,9%, составив 909 миллионов 926 тысяч евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии без учета криптовалют также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция, Сингапур. В частности, общая сумма переводов в Украину в 2025 году выросла на 2,6%, составив 483 миллиона 584 тысячи евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать», — заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегия.

стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112LV. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. В формирующемся правительстве 4 партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы 4 сторон. И не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Пуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни.
На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Партии, которые могли бы сформировать будущее правительство, пока сдержанно комментируют ход переговоров и возможное распределение сфер ответственности. Хотя участвующие в коалиционных переговорах политики ранее указывали, что работа над правительственной декларацией продолжается, и ко второй половине дня воскресенья очертания правительства могли бы стать более ясными, конкретные договоренности пока публично не раскрываются. Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харрис Рокпельнис в воскресенье в полдень сообщил агентству Лето, что Союз зеленых и крестьян обобщил и представил свои дополнительные уточнения к проекту правительственной декларации. «На данный момент ничего более ясного нет. Я свою часть сделал», — сказал Рокпельнис. Лидер национального объединения Илза Индрексене также отметила, что комментировать особенно нечего, добавив, что более подробную информацию мог бы предоставить кандидат в премьер-министры Андрес Кулбергс. Она подтвердила, что первые консультации между политическими силами уже состоялись, и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются. Комментируя возможное распределение министерских постов, Индрексена указала, что в настоящее время продолжается работа над правительственной декларацией. Между тем, консультант, подавший в отставку премьер-министра Эвики Селине, Сандрис Сабаев, подтвердил агентству Лето, что Селине могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение. Он отметил, что Селине серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решением правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Национальные вооруженные силы завершили поисковые работы в озере Дридзис в Красловском крае, где в субботу утром упал и сдетонировал дрон. Представитель национальных вооруженных сил Робертс Скраучс сообщил, что дрон распался на несколько небольших частей. В воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, поскольку все, что возможно, было найдено. Пока еще неизвестно, что это был за дрон, все найденные детали еще будут изучаться и анализироваться. Доступ к озеру больше не ограничен. Прием заявок на поступление в 10 классы рижских школ начнется 27 июня и продлится не менее 5 календарных дней. Решение начать прием позже, чем в предыдущие годы, принято с учетом внешних угроз, возникших в других муниципалитетах Латвии. Из-за этого многие школьники получат результаты централизованных экзаменов позднее обычного. В самоуправлении сообщили, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы утвердил внутренние правила, определяющие порядок зачисления учащихся в 10 классы общеобразовательных программ рижских школ, а также порядок приема на свободные места в 11 и 12 классах в 2026-2027 учебном году. Прием в 10 классы и на вакантные места в старших классах будет проходить на конкурсной основе. Каждое учебное заведение 22 мая опубликовало собственные правила приема на своих сайтах. Общая информация по всем школам доступна в рижском каталоге учебных заведений. До 2 июня школы также разместят информацию о свободных местах в 11-12 классах. Подать заявление можно будет в электронном виде через портал latvia.gov.lv, а также лично в центрах обслуживания жителей Риги и в выбранной школе, если заявление подается только в одно конкретное учебное заведение. Всего в этом году 54 рижские средние школы, включая 6 госгимназий, планируют открыть 10 классы. Всего предусмотрено до 4500 мест для новых учеников. Учитывая частое оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, несколько учебных заведений Резекне приняли решение с 25 по 31 мая организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно, сообщили в городском самоуправлении. В Резекненской второй средней школе для учащихся 4-8 и 10-11 классов учебный процесс будет организован удаленно. В Резекненской третьей основной школе ученики с 3 по 9 класс будут учиться частично удаленно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся с 5 по 12 классы обучение будет организовано частично дистанционно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. Остальные школы решили обеспечить учебный процесс в обычном порядке. В первом квартале этого года в Латвии было занято 871 200 человек или 63,8% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования рабочей силы, опубликованные Центральным статистическим бюро. За год уровень занятости вырос на 0,6%, а число занятых увеличилось на 3200 человек. Среди молодежи также зафиксирован рост занятости до 31,6%. Что на 3,6% больше, чем годом ранее. В возрастной группе от 20 до 64 лет в первом квартале 2026 года было занято 806 400 человек, или 77,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос, однако в квартальном выражении наблюдается небольшое снижение числа занятых. Уровень безработицы в Латвии в первом квартале составил 7,1%. Это ниже, чем годом ранее, но выше, чем в предыдущем квартале. Всего в стране насчитывалось 66 400 безработных. Мужская безработица остается немного выше женской – 7,2% против 7%. Особое внимание статистике привлекает структура безработицы. Долгосрочная безработица – 12 месяцев и более – достигла 25 800 человек. Это заметно больше как в годовом, так и в квартальном сравнении. Доля долгосрочных безработных выросла до 38,9% всех безработных, что указывает на усиление проблемы закрепления части людей вне рынка труда. В то же время краткосрочная безработица сокращается, особенно среди тех, кто ищет работу менее 5 месяцев. Среди молодых людей от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 9,4%. Это минимальное значение за последние 18 лет, что подчеркивает общий тренд улучшения ситуации на рынке труда для молодежи. Однако при этом доля молодых людей среди всех безработных остается заметной – 6200 человек. Или 9,3%. Их число снизилось по сравнению с предыдущими периодами, но молодежная группа остается чувствительной к изменениям экономической конъюнктуры. Отдельным трендом стало увеличение числа людей, имеющих дополнительную работу. Таких в первом квартале было 57 тысяч человек, или 6,5% занятых. За год их число выросло на 10%, а за квартал более чем на четверть. Чаще всего речь идет о занятости до 10 часов в неделю, что указывает на рост частичной и гибкой занятости как способа компенсации доходов. Женщины чаще мужчин совмещают несколько работ. Почти треть жителей, или 31,3%, остаются экономически неактивными, не работают и не ищут работу. Хотя за год их число немного снизилось, в квартальном сравнении снова выросло более чем на 10 тысяч человек. В возрастной группе от 20 до 64 лет неактивными остаются 16,6% населения. Это отражает сокращающуюся структурную проблему вовлечения части трудоспособных жителей в рынок труда. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. «Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать», – заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли 1000 жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112 ЛВ. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. В формирующемся правительстве 4 партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы 4 сторон. И не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Пуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Четыре партии, которые под руководством Андриса Кулбергса от объединенного списка пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщил кандидат в премьер-министры Кулбергс. Планируется, что политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют политики нового единства. Национальное объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. Союз зеленых и крестьян фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кулбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять нынешний премьер-министр Вика Селиня, которая в последнее время проявляла к этому интерес. Кулбергс неоднократно подчеркивал, что время, отведенное на формирование правительства, было коротким и создать правительство было почти невозможно, однако оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно. Подход к процессу был таким, чтобы каждая партия в правительстве получила равноценную ответственность, и в нем не было заложено никакой напряженности. В оставшиеся до выборов в Сейм месяцы напряженности и интриги не нужны, и они не должны быть заложены в самом основании правительства. Кулбергс вновь назвал приоритетами нового правительства безопасности и проведения предстоящих выборов. Ожидается, что завтра в полдень Кулбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму. Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туротрасли Латгальского региона, а также самоуправлений в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгала, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона. Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии, повторяющие случающиеся инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы. Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%, пишет ассоциация. Также отменяются корпоративные мероприятия, школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгалы. Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгалы из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны, туробъекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 40%. Эти факторы создают предпосылки для банкротства, увольнения сотрудников. Туристическая отрасль Латгалы сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летний сезон 2026 года в Латгалы фактически уничтожен, заявляют в организации. Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туробъектов в Латгалы – это не просто локальная проблема одного региона. Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспортных услуг, занятость в регионе в целом, указывают в организации. Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку пустое и экономически ослабленное приграничье – это риск государственного масштаба. Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии. Требуем от ответственных министерств срочно внедрить специальные инструменты поддержки, которые обеспечат сохранение предприятий туристической отрасли и сферы гостеприимства в регионе, призывает ассоциация. Местные предприниматели требуют целевые дотации на оборотные средства, создав по аналогии со временем COVID-19 или кризиса энергоресурсов компенсационный механизм для тех предприятий Латгальского региона, чей оборот упал из-за ситуации с безопасностью. Также необходимо координируемая Латвийским агентством инвестиций и развития и финансируемая государством компания для внутреннего и внешнего рынка, которая развеет мифы и подтвердит, что Латгала – безопасное и гостеприимное направление. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии к кабинету министров под руководством Андреса Кулбергса, допустил президент Эдгар Ринкевич после встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Президент рассказал, что Кулбергс ознакомил его с проектом декларации будущего кабинета министров о предстоящих задачах. Также кандидат в премьер-министра ознакомил с распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. Президент заявил, что достигнут существенный прогресс, чтобы Кулбергс мог двигаться дальше с формированием правительства. Ринкевич признал, что во время переговоров не обсуждались конкретные персоналии, которые войдут в следующий кабинет министров, однако работа над этим ведется. «Не вижу существенных препятствий, чтобы они стали известны совсем скоро, самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны», — сказал президент. По словам Ринкевича, несмотря на прежний скепсис, то, что Кулбергс сейчас сделал и выполнил за очень короткое время, заслуживает одобрения. Президент признал, что это было нелегкое время и сложный процесс. Также Ринкевич поблагодарил политические партии, поскольку, по его мнению, отношение к процессу было ответственным и конструктивным. Президент добавил, что не питает никаких иллюзий, поскольку работа не будет простой, все хорошо понимают, что проблем много. Он подчеркнул, что правительство должно

0: о том, где все же есть границы, которые следует соблюдать. Физические и юридические лица Латвии в виде переводов в третьи страны наибольшие суммы в прошлом году перечислили в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщил Банк Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро. Это на 20,9% больше, чем годом ранее. В Норвегию в 2025 году было переведено 998 миллионов 635 тысяч евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в прошлом году вырос на 10,9%, составив 909 миллионов 926 тысяч евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии, без учета криптовалют, также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция, Сингапур. В частности, общая сумма переводов в Украину в 2025 году выросла на 2,6%, составив 483 миллиона 584 тысячи евро. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. «Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать», – заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе.

воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112ЛВ. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. В формирующемся правительстве 4 партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы 4 сторон. И не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Спуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Неофициально стал известен возможный состав правительства Кулбергса. Далее об этом и других событиях более подробно. Формируемым политиком объединенного списка Андресом Кулбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лета. От представляемого Кулбергсом объединенного списка на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции Эдвард Смилтонс, а Министерство умного управления регионального развития может возглавить Эдгар Тауэрс, свидетельствует неофициальная информация. Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение объединенного списка. До сих пор ими руководили политики нового единства. В свою очередь, от нового единства в новом кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Национальное объединение в новом правительстве возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индрексене, Науриса Пунтулиса, Яниса Дамбраву и Яниса Виттенбергса. От Союза зеленых и крестьян посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валенис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугуль. Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Мейерня. Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса формируют новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут 26 мая после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил ранее кандидат в премьер-министры Кулбергс. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства. Сегодня с 17 до 21 часа рижские художники бесплатно откроют свои студии для всех желающих. Вторник открытых студий – одна из первых подобных инициатив в Латвии в честь программы «Рига Арт Вик 2026». Как отмечают организаторы, это не выставка и не ярмарка, а личная встреча там, где рождается искусство. Современное искусство нередко кажется широкой публике труднодоступным или непонятным, но это редкая возможность познакомиться с ним изнутри, увидеть, где и как оно создается, встретиться с авторами, задать вопросы. Организаторы отмечают, что для самих художников подобное взаимодействие является огромным источником вдохновения. В общей сложности любители искусства смогут посетить 28 локаций и встретить 32 художников. Больше информации можно найти на официальном сайте программы «Рига Арт Вик». Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе.

утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека. Ну и, конечно, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вторник, 26 мая. День, когда хочется немного притормозить, выпить чего-нибудь горячего, вспомнить, что история – это не только учебники с датами, но и довольно занятная коллекция человеческих поступков. Иногда великих, иногда взрывоопасных.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В 1668-м некий швед по имени Альфред Нобель подал заявку на американский патент. Патент на динамит. Человек придумал штуку, которая взрывает горные породы, строит тоннели, прокладывает дороги, ну и, разумеется, убивает людей с невиданной до сих пор эффективностью. Нобель, говорят, был потрясен тем, как его изобретение применили в военных целях. Так потрясен, что в конце жизни завещал все свое состояние на премии. За мир, за науку, за литературу. Совесть, она иногда обходится очень дорого. В 1923 году во Франции, а именно в маленьком городке Ле-Ман, впервые стартовала гонка «24 часа Ле-Ман». Представьте, автомобили по меркам того времени, дребезжащие конструкции со скоростью сердечного приступа, их решили гонять сутки без остановки. Сейчас это легендарнейшая гонка мира. 100 лет с лишним, и традиция жива. И совсем другой масштаб события – 1967 год. «Битлз» выпустили «Сержанта Пеппера», альбом, который не просто изменил музыку, он изменил представление о том, чем вообще может быть поп-альбом. До этого была просто музыка на пластинке. После этого концепция, образ, высказывание. 59 лет прошло, а до сих пор слушаешь и думаешь, как это вообще можно было придумать за несколько месяцев в студии на Эбби-Роуд. Ну а теперь, кто родился в этот день? В 1822 на свет появился Эдмон де Гонкур, французский писатель, основатель той самой Гонкуровской премии, самой престижной литературной награды Франции. В 1905 появился на свет Альдо Гуччи, человек, превративший семейную кожевенную мастерскую в флорентийский дом моды с мировым именем. Ну а 100 лет назад, в 1926-м, родился Майлз Дэвис. Трубач, который придумал несколько разных джазов, один за другим, как будто бы ему было скучно оставаться великим в одном стиле. В 1964-м родился Ленни Кравиц, популярный исполнитель и автор песен, а в 1966-м Хелена Бонем Картер, актриса с органичной странностью, так что ее сразу хочется пригласить на чай с безумным шляпником. А в 1975-м родилась Лорен Хилл, 8 Грэмми, альбом «The Mass Education of Lauryn Hill» – одна из тех записей, которые остаются навсегда. Всем хорошего вторника, ну и немного, конечно, джаза.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета.
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
9: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Нейробиолог Ханна Кричлоу выпустила новую книгу, посвященную методам адаптации человеческого разума к вызовам эпохи искусственного интеллекта. С этой книгой ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, в этом есть, совершенно поразительный парадокс. За последние 10 тысяч лет человеческий мозг фактически уменьшился в размерах.
3: Да, мы буквально потеряли часть объема. Это медицинский факт.
2: Вот именно. И тем не менее, именно эти, слегка усохшие органические нейросети как-то сумели создать искусственный интеллект. Так что давайте сегодня устроим детальный разбор этой темы.
3: Отличная идея. Тем более у нас есть прекрасный материал для обсуждения.
2: Да, мы опираемся на недавнюю статью BBC, там обсуждается интервью с нейробиологом из Кембриджа Ханной Тричлоу и ее книга «Мозг 21 века». Наша миссия сегодня — выяснить, как подготовить наш разум к конкуренции в стремительно наступающую эпоху ИИ.
3: И эта миссия сейчас, просто критически важна. Алгоритмы меняют реальность с огромной скоростью, и чтобы не сломаться от всей этой неопределенности, нам нужен не просто голый интеллект, а способность к адаптации.
2: Угу. И здесь на первый план, как я понимаю, выходит эмоциональный интеллект. Хотя его часто считают, просто таким мягким навыком, приятным бонусом.
3: Вот, многие так думают, но в материалах подчеркивается, что это главный предиктор жизненного успеха и счастья вообще.
2: Слушай, а это вообще врожденная характеристика?
3: Не совсем. Генетически он заложен, где-то на 10, может, 45%. А остальное вполне можно натренировать, начиная с таких базовых вещей, как сострадание к самому себе. Но что здесь действительно захватывает? Так это, где физически находится источник этого интеллекта?
2: Да, да, вот эта часть меня просто поразило. Я была в полном шоке.
3: На наше поведение колоссальное влияние оказывает кишечник.
2: Это как какая-то скрытая панель управления нашими эмоциями, честное слово. Неужели обычный йогурт буквально делает людей добрее?
3: Звучит как шутка, да? Но исследование Хильки Пласман из НСЭАД показало это на практике. 100 добровольцев принимали пребиотики и пробиотики в течение 7 недель.
2: Угу. И что, они правда изменились?
3: Да, в результате их микробиом стал разнообразнее, а поведение, более альтруистичным. В экспериментальной игре они гораздо легче расставались с собственными деньгами ради достижения финансового равенства.
2: Подожди, то есть бактерии в животе решали, сколько денег отдать? Как это вообще работает физически? Кажется, что между желудком и моральным выбором, огромная такая пропасть.
3: Пропасти на самом деле нет. Есть прямая информационная магистраль, блуждающий нерв. Бактерии в кишечнике производят химические вещества, которые посылают сигналы по этому нерву прямо в островковую долю мозга.
2: А, это та самая зона, которая отвечает за эмпатию и восприятие социальных ситуаций.
3: Точно. Меняя микрофлору, мы буквально физически...

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвциемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш разговор о новой книге американского нейробиолога, которая рассказывает об адаптации человеческого разума к вызовам эпохи искусственного интеллекта. Какие качества человека могут позволить людям успешно конкурировать с современными технологиями? Рассказывают Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: А вот здесь начинается самое интересное. В статье говорится, что разница в строении мозга между обычным человеком и, например, Моцартом или Адой Лавлейс, она вообще минимальна.
3: Да, секрет тут не в строении, а в том, как мы используем режим ожидания. Около 20% нашего дня уходит на блуждание ума. Именно в такие моменты, например, во время прогулки на природе, мозг генерирует альфа-волны.
2: Такие медленные электрические колебания, да?
3: Ага. Они ослабляют жесткий логический контроль и позволяют разрозненным фрагментам памяти сливаться в новые идеи. Вспомните Архимеда. Его озарение произошло не за рабочим столом, а в расслабляющей ванне.
2: Кстати, про ванну в источниках есть просто отличный пример того, как этот процесс пытались контролировать. Зачем Томас Эдисон засыпал с металлическим предметом в руке над подносом?
3: Он пытался искусственно поймать этот креативный ритм. Засыпая, Эдисон погружался в гипногогическое состояние.
2: Это граница между явью и сном, верно?
3: Именно. Граница, где альфа-волны достигают пика. Как только мышцы расслаблялись, предмет падал с грохотом на поднос. Эдисон резко просыпался и успевал записать странные нелинейные идеи, пока логика, снова не включилась.
2: Это же настоящий хакерский взлом экрана загрузки мозга. Возникает вопрос, стоит ли теперь нам всем ронять подносы по ночам ради озарений.
3: Поддерживать эмоциональный баланс ему требуется колоссальный объем физической энергии. И тут мы переходим к митохондриям, главным клеточным электростанциям.
2: Ага, и им нужно чистое топливо.
3: Да, здоровая еда без избытка сахара и полуфабрикатов. Плюс физические упражнения заставляют митохондрии размножаться, давая энергию для новых нейронных цепей. А качественный сон нужен для очистки мозга от токсичных отходов этого энергопроизводства.
2: Слушай, если использовать аналогию, то митохондрии — это городская электросеть, занятия спортом — это масштабная модернизация инфраструктуры, строительство новых подстанций, а сон — это регулярный ночной вывоз мусора с улиц, чтобы все работало без сбоев.
3: Отличная аналогия, очень точная. И в отличие от города, если мы не будем вывозить мусор с помощью нормального сна, наши биологические подстанции начнут сбоить настолько, что ни о какой креативности или эмпатии не будет и речи.
2: Логично.
3: Если мы посмотрим на картину в целом, людям свойственно бояться перемен. Но в нас биологически заложена тяга к инновациям. Нужно просто принять это естественное напряжение и поддержать свой организм.
2: Получается, чтобы не утонуть в информационном шуме эпохи ИИ, нам вовсе не обязательно ждать киберимплантов. Достаточно гулять на природе, высыпаться и беречь свой микробиом.
3: Абсолютно верно. Все гениальное просто.
2: Ну а напоследок остается мысль для размышления. Если бактерии в животе уже сегодня способны менять уровень нашего альтруизма и финансовые решения, возможно ли, что в будущем правительство или мегакорпорации начнут прописывать нам специальную диету для прямой корректировки наших моральных и социальных ценностей?
3: Звучит пугающе, но кто знает.
2: Вот-вот. Выходит, тот самый древний, уменьшившийся в размерах мозг, с которого мы начали, все еще таит в себе уязвимости, о которых мы только-только начинаем догадываться.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Вторник, 26 мая. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Неделя уже разогналась. Люди начали отвечать на сообщения чуть быстрее. А кофе снова стал официальной валютой утра. Звезды сегодня настроены довольно живо. День обещает неожиданные разговоры, мелкие открытия и ситуации, в которых сначала хочется закатить глаза, ну а потом смеяться.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно не пытаться все устроить. Некоторые процессы идут медленно не потому, что мир против вас, а потому что вторник вообще любит проверять терпение. Тельцы – хороший день для наведения уюта внутри себя. И речь не только про дом. Иногда достаточно убрать хаос на рабочем столе, чтобы мозг перестал паниковать без причины. Близнецы. День принесет странную, но полезную информацию. Возможно, вы услышите случайный совет, который сначала покажется ерундой, а через пару часов внезапно спасет ситуацию. Раки. Сегодня полезно не брать на себя чужое настроение. Люди вокруг могут слегка драматизировать. Не обязательно вступать в этот сериал второстепенным персонажем. Львы. Вторник отлично подходит для смелых решений, особенно тех, которые вы долго откладывали из-за фразы «ну, потом как-нибудь». Похоже, как-нибудь наступило. Девы. День потребует гибкости. План может измениться несколько раз, техника капризничать, а кто-то рядом внезапно вспомнит о срочной задаче. Дышим. Это просто вторник. Весы. Хороший момент для приятных встреч и легких разговоров. Даже короткое общение сегодня способно неожиданно поднять настроение лучше любого мотивационного ролика. Скорпионы. Сегодня не все стоит воспринимать слишком серьезно. Особенно чужие комментарии. Иногда человек просто не выспался, а не пытается вас задеть на философском уровне. Стрельцы. День обещает желание куда-то сорваться, хотя бы мысленно. И если возможности уехать к морю нет, поможет хотя бы прогулка без привычного маршрута. Козероги. Вторник может порадовать маленькой победой. Наконец-то решится вопрос, который тянулся дольше, чем хотелось. И да, чувство облегчения сегодня будет почти физическим. Водолеи. Сегодня вас может потянуть на эксперименты. Новая музыка, неожиданный стиль одежды или идея, которая обычно показалась бы вам слишком странной. День как раз для этого. Рыбы. Хороший день для спокойного темпа. Не пытайтесь успеть все. Некоторые дела прекрасно подождут до завтра, особенно если сегодня голова требует тишины и нормального обеда. Вот такой у нас получился вторник, местами шумный, местами нелепый, но вполне способный подарить хорошее настроение. Это радио «Мелодия», и пусть день пройдет легче, чем ожидалось с утра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes bilešu servisa tīklā.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгава. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
8: Большие города.
9: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
10: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
11: Грефтон-стрит. Расположенная в сердце Дублина, Грефтон-стрит является одним из важнейших пешеходных проспектов ирландской столицы. Назван он был в честь Генри Фицроя, герцога Грефтона, незаконно рожденного сына Карла II Стюарта и Барбары Вильерас. Славу коммерческого и торгового центра города Грефтон делит с Генри-стрит, являясь при этом самой дорогой улицей в стране. А в 2008 году Грефтон-стрит попала в пятерку самых дорогих улиц мира, возглавляемой Нью-Йоркской 5-й авеню. В наши дни Грефтон-стрит славится не только огромным количеством магазинов, но и уличными музыкантами, мимами и прочими артистами, ежедневно устраивающими здесь свои перформансы. Кстати, многие известные исполнители, такие как Дэмьен Райс или Пэдди Кейси, начинали свою музыкальную карьеру именно здесь, на Грефтон-стрит, развлекая проходящих мимо горожан и туристов. Одной из главных достопримечательностей улицы, а также ориентиром и популярным местом встречи, является памятник Молли Малоун, героине известной ирландской песни. Речь в ней идет о молодой красивой девушке, несколько веков назад торговавшей на улицах Дублина ракушками и мидиями. Уже много лет эта композиция считается неофициальным гимном ирландской столицы, а также исполняется во время матчей фанатами некоторых футбольных и регбийных команд.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В двух муниципальных школах Риги внедрен ассистент для уроков на базе ИИ. Далее об этом и других событиях более подробно. В сотрудничестве с технологической компанией Tilda рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Tilda это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинч. Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе Центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис. Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й латгальской бригады Земиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников. Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И мне помогает звукорежиссер Евгений Копин. Лето все ближе, а вместе с ним сезон шлепанцев. Тех самых, которые надеваются за 3 секунды и создают ощущение «я уже почти на море». Но, как выяснилось, в Европе к этой обуви относятся не везде расслабленно. Иногда с очень дорогими последствиями.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Слушайте, вот в Италии туристам могут выписать штраф до 2500 евро за обычные шлепанцы. И нет, это не борьба с плохим вкусом, все гораздо практичнее. Речь идет о знаменитом национальном парке Чинкве Терре. Это те самые открыточные итальянские деревушки на скалах, куда туристы едут за красивыми фотографиями и романтикой Средиземноморья. Так вот, местные власти устали от ситуации, когда люди отправляются на горные маршруты в пляжной обуви. Регулярно подскальзываются на камнях, а потом спасателям приходится буквально вытаскивать их с обрыва. Поэтому с 2019 года там действует правило – никаких шлепанцев на туристических тропах. Штраф от 50 до 2500 евро. Все зависит, насколько серьезной оказалась ситуация, пришлось ли подключать спасательные службы с вертолетами и так далее. Но это еще не все. В некоторых странах Европы шлепанцы не любят даже водители. В Испании полиция может оштрафовать человека за такую обувь за рулем до 200 евро, в Греции – до 100, во Франции – до 375 евро. Считается, что нога может соскользнуть с педали в самый неподходящий момент. А в Хорватии, например, в историческом центре Сплита, не приветствуют прогулки в пляжном виде. Шлепанцы, майки, курортное настроение – пожалуйста, но где-нибудь рядом с морем. За слишком расслабленный внешний вид можно получить штраф около 150 евро. Даже знаменитый миланский театр «Ла Скала» не пустит зрителя в слишком неформальной обуви. Знаете, опера – это все-таки место, где Верди страдал не для того, чтобы кто-то пришел в резиновых тапочках. И, кстати, авиакомпании тоже все чаще напоминают – шлепанцы в самолете – идея не самая безопасная. В экстренной ситуации бегать по трапу босиком – удовольствие сомнительное. Так что перед отпуском в Европе теперь стоит проверить не только прогноз погоды и цены на кофе, но и местные правила. Потому что иногда самая дорогая часть путешествия – это обувь за 9 евро, которая внезапно превращается в штраф на 2500. И да, кажется, кроссовки снова победили. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем хорошего настроения и, конечно же, классной музыки.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19.30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХВФЛВ и «Билишу Сервис».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, после которой слово «клумба» начинает звучать как что-то по-настоящему грандиозное. В Узбекистане международный фестиваль цветов в городе Наманган попал в книгу рекордов Гиннесса.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Для праздника там высадили, внимание, почти 30 миллионов цветов. Да-да, именно миллионов. И это все за один месяц. Причем организаторам даже запретили использовать технику для посадки. То есть представьте масштаб. Огромный город, десятки миллионов растений и тысячи людей, которые вручную превращают улицы в гигантский цветущий парк. Вообще, Наманганский фестиваль цветов существует еще с 1961 года. Но сейчас он уже превратился в большое международное событие. С концертами, форумами, шоу дронов и миллионами гостей. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Стартовавший в узбекском городе Наманган 65-й международный фестиваль цветов вошел в книгу рекордов Гиннесса. Для него высадили более 29,4 миллиона растений. Фестиваль продлится почти два месяца и, как ожидают организаторы, соберет на своих площадках около 5 миллионов человек. Использование техники для посадки было запрещено. Минимальное требование книги рекордов Гиннесса составляло 1 миллион цветов. Администрация Наманганской области успешно высадила 29 миллионов 406 384 цветка за один месяц. Благодаря замечательной координации и общей целью, город Наманган превратился в прекрасное место, где цветы, единство и совершенство являются символом, отметила в своем поздравлении официальный судья Guinness World Records Шейда Субаши. Фестиваль цветов в Намангане проходит ежегодно с 1961 года. Международный статус он получил в 2018 году и с тех пор начал привлекать внимание других стран.
1: А ведь в этой истории есть что-то очень красивое и немного старомодное, в хорошем смысле. Пока мир бесконечно спорит о технологиях, кризисах, искусственном интеллекте, где-то люди просто сажают миллионы цветов. И это внезапно становится мировым рекордом. Причем почти 30 миллионов растений – цифра настолько огромная, что мозг отказывается ее нормально представить. Знаете, это уже не клумбы, это практически ботаническая версия Олимпиады. И отдельно приятно, что фестиваль живет так долго. С 60-х годов, через разные эпохи, страны, политические перемены. Потому что любовь людей к красоте почему-то переживает вообще все. Хотя есть ощущение, что после такого рекорда местным жителям теперь будет очень страшно случайно наступить газон. Там буквально каждая клумба историческая. Ну а если серьезно, подобные события напоминают, людям все еще нужны не только новости и скорость, но и вещи, которые просто радуют глаз. Иногда огромный фестиваль цветов способен дать городу больше хорошего настроения, чем десятки официальных лозунгов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии –

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: помогай!
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы! И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
4: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сейчас будет история, в которой футбол неожиданно пересекся с глобальной медициной, визами и международной политикой.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Сборная Демократической Республики Конго получила подтверждение, что сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и въехать в США, несмотря на усиленные санитарные ограничения из-за вспышки вируса Эбола в регионе. Еще недавно главными темами перед крупными турнирами были составы команд, травмы игроков, прогнозы букмекеров. Теперь к этому добавились санитарные протоколы, медицинские проверки и сложные международные правила въезда. Мир спорта стал гораздо более зависим от глобальной ситуации вокруг здоровья и безопасности. Причем вопрос касался не только футболистов, но и болельщиков, которые уже купили билеты на чемпионат мира и столкнулись с проблемами получения американских виз. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
7: Международная федерация футбола, FIFA, пришла к выводу, что игроки и тренерский штаб сборной ДР Конго соблюдали санитарные меры на фоне вспышки вируса Эбола и смогут спокойно въехать в США для участия в чемпионате мира. Президент и представители Федерации футбола Демократической Республики Конго, ФЕКОФА, провели встречи с представителями FIFA. Ранее в США объявили об усилении санитарного контроля на своих границах в связи со вспышкой вируса Эбола, запретив въезд иностранных граждан, посетивших Уганду, ДР Конго или Южный Судан. Что касается национальной сборной, федерация проинформировала FIFA о том, что она приняла все меры, чтобы не подвергать игроков риску, связанному с этой эпидемией, и соблюдать протокол безопасности в этой области, объявленный правительством США. Таким образом, по итогам встречи ФЕКОФА и FIFA пришли к выводу, что игроки и технический персонал соблюдали санитарные меры, введенные американскими властями. Делегации рекомендуется подготовиться к предстоящему чемпионату мира.
6: И вот это, пожалуй, один из самых необычных признаков современного спорта. Сегодня для участия в чемпионате мира мало просто хорошо играть в футбол. Иногда приходится еще доказывать, что ты правильно соблюдал санитарные требования. Хотя сама ситуация очень непростая. С одной стороны, реальные опасения из-за опасного вируса. С другой – огромный международный турнир, куда должны приехать команды и болельщики со всего мира. При этом для самой сборной Конго история наверняка особенно эмоциональная. Команда впервые за долгое время получила шанс сыграть на мировом первенстве. И вдруг появилась угроза, что все может осложниться не футболом, а санитарными правилами. Но похоже, что пока здравый смысл и переговоры все-таки сработали. А болельщикам остается надеяться, что чемпионат мира 2026 запомнится все-таки голами и сенсациями, а не обсуждением медицинских протоколов на границе.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Вторник, 26 мая. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Неделя уже разогналась. Люди начали отвечать на сообщения чуть быстрее. А кофе снова стал официальной валютой утра. Звезды сегодня настроены довольно живо. День обещает неожиданные разговоры, мелкие открытия и ситуации, в которых сначала хочется закатить глаза, ну а потом смеяться.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно не пытаться все устроить. Некоторые процессы идут медленно не потому, что мир против вас, а потому, что вторник вообще любит проверять терпение. Тельцы – хороший день для наведения уюта внутри себя. И речь не только про дом. Иногда достаточно убрать хаос на рабочем столе, чтобы мозг перестал паниковать без причины. Близнецы. День принесет странную, но полезную информацию. Возможно, вы услышите случайный совет, который сначала покажется ерундой, а через пару часов внезапно спасет ситуацию. Раки. Сегодня полезно не брать на себя чужое настроение. Люди вокруг могут слегка драматизировать. Не обязательно вступать в этот сериал второстепенным персонажем. Львы. Вторник отлично подходит для смелых решений, особенно тех, которые вы долго откладывали из-за фразы «ну, потом как-нибудь». Похоже, как-нибудь наступило. Девы. День потребует гибкости. План может измениться несколько раз, техника капризничать, а кто-то рядом внезапно вспомнит о срочной задаче. Дышим. Это просто вторник. Весы. Хороший момент для приятных встреч и легких разговоров. Даже короткое общение сегодня способно неожиданно поднять настроение лучше любого мотивационного ролика. Скорпионы. Сегодня не все стоит воспринимать слишком серьезно. Особенно чужие комментарии. Иногда человек просто не выспался, а не пытается вас задеть на философском уровне. Стрельцы. День обещает желание куда-то сорваться, хотя бы мысленно. И если возможности уехать к морю нет, поможет хотя бы прогулка без привычного маршрута. Козероги. Вторник может порадовать маленькой победой. Наконец-то решится вопрос, который тянулся дольше, чем хотелось. И да, чувство облегчения сегодня будет почти физическим. Водолеи. Сегодня вас может потянуть на эксперименты. Новая музыка, неожиданный стиль одежды или идея, которая обычно показалась бы вам слишком странной. День как раз для этого. Рыбы – хороший день для спокойного темпа. Не пытайтесь успеть все, некоторые дела прекрасно подождут до завтра, особенно если сегодня голова требует тишины и нормального обеда. Вот такой у нас получился вторник, местами шумный, местами нелепый, но вполне способный подарить хорошее настроение. Это радиомелодия, и пусть день пройдет легче, чем ожидалось с утра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes bilešu servisa tīklā.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Мармитако.
5: Считается, что известное рыбное блюдо, суп мармитако, появилось на границе Испании и Франции. Придумали мармитако баски и рыбаки и назвали свое кулинарное творение по аналогии с посудой, в которой его готовили – горшком мармита. Такой горшок с крышкой был одним из немногих предметов кухонной утвари, которую разрешалось брать с собой на борт судна. Мармитако, как правило, готовится из тунца. Правда, в некоторых рецептах его заменяют на лосося. Помимо рыбы, в суп входят такие простые продукты, как картофель, лук, помидоры и перец. Иногда в мармитако добавляют также немного вина. Причем самый главный ингредиент – тунец или лосось – добавляется в последнюю очередь, когда овощи уже достаточно хорошо приготовились. Сейчас мармитако, как и многие другие блюда баской кухни, широко распространен во всей Испании, а на родине, в стране басков, он является настоящим кулинарным символом. Кроме того, часто умение приготовить этот суп проверяется на различных конкурсах поваров-любителей и профессионалов.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ассоциация больниц призывает к поиску долгосрочных решений для смягчения дефицита медработников. Далее об этом и других событиях более подробно. На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации необходимы долгосрочные меры, заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артур Сберзинш после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Целью встречи стало обсуждение возражений ассоциации больниц против предложенной реформы больничной сети, а также представление собственных предложений по развитию системы больниц. По словам Берзинша, у членов организации есть несколько серьезных замечаний к запланированным изменениям, а часть больниц еще намерена подать свои предложения в рамках официального процесса согласования. При этом он подчеркнул, что диалог с министерством продолжается. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Отдельно в организации акцентируют внимание на нехватке медицинского персонала. Нехватка настолько велика, что фактически происходит переманивание сотрудников между различными лечебными учреждениями, отметил Берзинш. По его словам, проблема кадров давно перестала быть вопросом отдельных больниц и приобрела масштаб всей страны. В Латвийской ассоциации больниц считают, что государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность медицинского персонала. Министерство здравоохранения смогло найти финансирование для отдельных направлений вне больниц. Это хорошо, но нас, как организацию, прежде всего интересует возможность обеспечивать стационарную помощь, подчеркнул глава общества. Он также отметил, что организация не намерена устанавливать так называемые красные линии и готова продолжать конструктивные переговоры с министерством, поскольку проблемы системы здравоохранения невозможно решить быстро и просто. Как ранее сообщало Министерство здравоохранения, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на три уровня – локальные, региональные, многопрофильные. Цель реформы – повысить доступность и качество медицинской помощи, а также эффективнее организовывать работу больницы и использование ресурсов. Кроме прочего, реформа предусматривает изменение модели финансирования. Общий объем необходимого финансирования в 2027 и 2028 годах оценивается более чем 111 миллионов евро ежегодно. Средства планируется обеспечить за счет реструктуризации существующего бюджета здравоохранения и перераспределения финансирования между стационарными и амбулаторными услугами. Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека. Ну и, конечно, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вторник, 26 мая. День, когда хочется немного притормозить, выпить чего-нибудь горячего, вспомнить, что история – это не только учебники с датами, но и довольно занятная коллекция человеческих поступков. Иногда великих, иногда взрывоопасных.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В 1668-м некий швед по имени Альфред Нобель подал заявку на американский патент. Патент на динамит. Человек придумал штуку, которая взрывает горные породы, строит тоннели, прокладывает дороги, ну и, разумеется, убивает людей с невиданной до сих пор эффективностью. Нобель, говорят, был потрясен тем, как его изобретение применили в военных целях. Так потрясен, что в конце жизни завещал все свое состояние на премии. За мир, за науку, за литературу. Совесть, она иногда обходится очень дорого. В 1923 году во Франции, а именно в маленьком городке Ле-Ман, впервые стартовала гонка 24 часа Ле-Ман. Представьте, автомобили по меркам того времени. Дребезжащие конструкции со скоростью сердечного приступа, их решили гонять сутки без остановки. Сейчас это легендарнейшая гонка мира. 100 лет с лишним, и традиция жива. И совсем другой масштаб события – 1967 год. «Битлз» выпустили «Сержанта Пеппера». Альбом, который не просто изменил музыку, он изменил представление о том, чем вообще может быть поп-альбом. До этого была просто музыка на пластинке. После этого концепция, образ, высказывание. 59 лет прошло, а до сих пор слушаешь и думаешь, как это вообще можно было придумать за несколько месяцев в студии на Эбби-Роуд. Ну а теперь кто родился в этот день? В 1822 на свет появился Эдмон де Гонкур, французский писатель, основатель той самой Гонкуровской премии, самой престижной литературной награды Франции. В 1905 появился на свет Альдо Гуччи, человек, превративший семейную кожевенную мастерскую в флорентийский дом моды с мировым именем. Ну а 100 лет назад, в 1926-м, родился Майлз Дэвис. Трубач, который придумал несколько разных джазов, один за другим, как будто бы ему было скучно оставаться великим в одном стиле. В 1964-м родился Ленни Кравиц, популярный исполнитель и автор песен, а в 1966-м Хелена Бонем Картер, актриса с органичной странностью, так что ее сразу хочется пригласить на чай с безумным шляпником. А в 1975-м родилась Лорен Хилл, 8 Грэмми, альбом «The Mass Education of Lauryn Hill» – одна из тех записей, которые остаются навсегда. Всем хорошего вторника, ну и немного, конечно, джаза.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и давайте поговорим на тему, в которой многие, возможно, неожиданно узнают себя. Потому что выгорание приходит внезапно. Обычно организм довольно долго пытается намекать человеку. «Слушай, мы вообще-то с тобой работаем на пределе». Но человек отвечает что-то вроде «Ну, сейчас еще немного потерпи, а потом отдохнем». И так может продолжаться месяцами.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Психологи говорят, что у выгорания есть ранние сигналы, которые важно заметить вовремя. Постоянная усталость, проблемы с концентрацией, раздражительность, ощущение бессмысленности происходящего и даже физические симптомы вроде бессонницы. Самое неприятное, многие воспринимают это как норму современной жизни. Ну, устал, ну, раздражен, ну, ничего не хочется. Бывает. Хотя организм в этот момент уже почти вывешивает внутреннюю табличку «система перегружена». Подробнее о признаках эмоционального выгорания Виталий Дубский.
2: Ранние сигналы выгорания дают возможность остановиться до того, как состояние станет хроническим и начнет влиять на здоровье, отношения и качество жизни. О том, что это за сигналы, рассказала психоаналитический психотерапевт, психолог Мария Игнатьева. Первый признак – усталость, которая не проходит после отдыха. Это самый характерный и при этом самый игнорируемый симптом. Выходные не помогают восстановиться, отпуск дает облегчение лишь на пару дней, а утро начинается с ощущением, будто вы и не спали. Когда отдых перестает работать должным образом, это означает, что истощение масштабнее обычной физической усталости. Ваша психика сигнализирует о том, что ресурсы организма не восполняются привычными способами, объяснила она. Второй – снижение концентрации и продуктивности. Задачи, которые раньше решались легко, начинают требовать значительно больше усилий. Появляется рассеянность, ошибки в привычных делах, ощущение, что голова не работает. Нервная система, работающая в режиме перегрузки, вынуждена экономить силы. В первую очередь она сокращает ресурсы, направленные на внимание и оперативную память. Человек не глупеет, но его когнитивные функции начинают работать в аварийном режиме, отметила психолог. Третий – эмоциональная отстраненность и раздражительность. Вещи, которые раньше вызывали интерес или радость, вдруг становятся безразличными или даже вызывают раздражение. Коллега задает вопрос, ребенок просит внимания, партнер предлагает планы на вечер, а внутри возникает только злость или пустота. Когда внутренний ресурс на нуле, любое взаимодействие ощущается как дополнительная нагрузка. Четвертый – потеря смысла и мотивации. Любимая работа перестает вызывать хоть какой-то отклик. Привычные занятия кажутся бессмысленными. Появляется вопрос «Зачем я все это делаю?» и на него не находится ответа. Это один из самых тревожных маркеров, потому что он указывает на внутреннее обесценивание. «Человек теряет контакт с тем, что когда-то его наполняло», — сказала она.
1: Проблема в том, что выгорание долго маскируется под обычную усталость. Человек думает «Сейчас высплюсь и станет легче». Потом ждет отпуск, потом выходные. А организм уже не восстанавливается так быстро, как раньше. И тут важна одна простая мысль. Отдых – это не слабость, не лень. Иногда это буквально техническое обслуживание своей собственной нервной системы. Так что, возможно, главный навык ближайших лет – это умение вовремя замечать, что внутренний ресурс заканчивается. До того, как организм начнет объяснять это уже через бессонницу, тревожность и полное отсутствие сил даже на любимые вещи.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и сейчас будет новость, которую организм, возможно, хотел бы сообщить человеку уже давно. Желательно после 8 часа сидения за компьютером.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Психологи и врачи все чаще говорят, обычная ходьба и плавание способны заметно помогать при тревожности и депрессивных состояниях. Причем речь идет не о марафонах, изнурительных тренировках, спортивном героизме. Иногда достаточно просто регулярно двигаться. Вообще, современная жизнь устроена довольно странно. Человек эволюционировал для движения, а потом изобрел кресло, доставку еды и возможность провести весь день почти не вставая. А психика в какой-то момент начинает говорить: «Мне это не очень нравится». По словам специалистов, умеренная физическая активность помогает мозгу переключиться с тяжелых мыслей, запускает выработку веществ, связанных с ощущением эмоциональной стабильности. И что особенно приятно, в список полезного вошли не только бассейн, но и самая обычная прогулка. Подробности у Виталия Дубского.
8: Регулярное плавание и обычные прогулки на свежем воздухе способны эффективно купировать симптомы депрессии, переключая мозг с деструктивных внутренних переживаний. Об этом рассказала клинический психолог Кира Макарова. По словам специалиста, платой за комфорт современного мира часто становятся повышенная тревожность и депрессивные состояния. Человеческая психика устроена экономно. При любой возможности она выбирает покой и минимизацию усилий. Именно поэтому человеку необходимо осознанно и самостоятельно добавлять в свою повседневную жизнь двигательную активность. При этом психолог подчеркивает, что профессиональный спорт из-за жестких требований к физическим данным подходит далеко не всем. Напротив, любительские, умеренные нагрузки, подобранные с учетом рекомендаций врача, приносят максимальную пользу ментальному здоровью за счет запуска важных биохимических процессов. Умеренный спорт, показанный вам по состоянию здоровья, полезен всегда. В первую очередь это плавание и даже обычная ходьба, отметила Кира Макарова. Во время таких занятий мозг переключается со сложных повседневных проблем и тяжелых мыслей. В организме активизируется выработка дофамина и окситоцина, которые возвращают эмоциональную стабильность. Психолог добавила, что любая физическая активность, будь то скандинавская ходьба, плавание или тренировки под кураторством специалиста, научно доказала свою эффективность в борьбе с депрессивными проявлениями.
7: И ведь в этом есть что-то очень важное для современного человека, потому что когда люди слышат слово «спорт», многие сразу представляют страдания, тренажеры и очень бодрых людей в идеальной форме. Оказывается, психике часто нужны не рекорды, а просто движение. Спокойное, регулярное, без попытки доказать что-то всему миру. И тут, наверное, главный вывод такой. Забота о психическом здоровье не всегда выглядит как сложная терапия или радикальные перемены жизни. Иногда это просто момент, когда человек выходит из дома, начинает идти и хотя бы ненадолго перестает жить только внутри собственных тревожных мыслей. А мозг, похоже, действительно любит, когда его хозяин иногда все-таки двигается.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Вы слушаете «Радио Мелодия». С вами Олег Пека. Ну и уже в завершении нашей утренней части общения давайте поговорим о кино. Но не про премьеры, не про «Оскар», а про кое-что более человеческое. Про обиды. Причем режиссерские обиды.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Николас Кейдж дал интервью New York Times, и там, среди прочего, он рассказал довольно забавную вещь. Оказывается, за свою карьеру он отказал нескольким очень большим режиссерам. Просто сказал «нет» и все. А некоторые из этих режиссеров после этого перестали ему звонить навсегда. Конкретные имена, которые приводит Кейдж: Кристофер Нолан, Пол Томас Андерсон, Вуди Аллен. Ну, согласитесь, режиссеры, как говорится, не из последних. С Ноланом ситуация была такая. В 2002 году был у него фильм «Бессонница». В итоге там снялись Аль Пачино, Хилари Свонг и Робин Уильямс. Кейджу тоже предлагали роль, а он отказался. Нолан трубку больше не поднимал. Большинство из них обижаются и не перезванивают, жалуется Кейдж. «Со мной такое случалось миллион раз». Но вот что интересно. Кейдж рассказывает это без горечи, скорее с усмешкой, как человек, который давно понял. В кино, как и вообще в жизни, нет, это иногда дороже, чем кажется. Но есть в этой истории один режиссер, который повел себя иначе. Дэвид О. Рассел, пятикратный номинант на «Оскар», когда-то давно предложил Кейджу фильм, тот отказался. И вот что сделал Рассел. Через какое-то время позвонил снова, уже с другим проектом. Это, по словам Кейджа, единственный режиссер в его жизни, который так поступил. И актер говорит об этом с явным уважением. Это показало большой класс. В итоге они все-таки поработали вместе на байопике про легендарного американского футбольного тренера Джона Мэддена, который как раз вот сейчас выходит на экраны. Кейдж там играет главную роль, хотя, по его словам, вообще понятия не имел, кто такой Мэдден, когда соглашался на эту роль. Но, знаете, отказывать Расселу во второй раз решил не рисковать. Знаете, в этой маленькой голливудской истории есть что-то, что работает далеко за пределами киноиндустрии. Мы все умеем обижаться на слово «нет», особенно когда вложили что-то свое. Идею, предложение, приглашение. Знаете, это нормально. Но вот что редко, это вернуться. Не потому, что надо, а потому, что талант другого человека важнее собственной обиды. Кейдж, кстати, в свои 62 года работает так, как будто бы никаких обид нет вовсе. Может быть, в этом и есть его секрет. Всем желаю успешного вторника. Встретимся мы с вами после 16 часов. С вами был Олег Пека. Спасибо за внимание.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сидней.
1: Здесь в общественном транспорте уже давно нет бумажных билетов, а проезд можно оплатить только бесконтактным способом – картой или смартфоном. Здесь круглый год лето, постоянно что-то цветет, небо всегда синее, а вода всегда теплая. И если есть на Земле город-сад, то, скорее всего, это Сидней. Крупнейший и старейший город Австралии – это одновременно мегаполис и курорт. В нем есть все возможности как для саморазвития и карьеры, так и для отличного отдыха. В мире не так много мест, где посреди рабочего дня можно пообедать с коллегами на набережной под пальмами, а после работы поплавать в океане. Для отдыха и спорта в городе создана вся необходимая инфраструктура, начиная с бесплатных туалетов везде и всюду и заканчивая грилями на пляжах и в парках и бассейнами под открытым небом, в которых за небольшие деньги можно провести весь день. В Австралии вообще, и в Сиднее в частности, принято поддерживать разумный баланс между работой и личной жизнью. Убиваться за деньги здесь никто не станет. В вакансиях никогда не встретишь требования стрессоустойчивости. Напротив, в описании, скорее всего, будет значиться «good work, life balance», то есть, что работа как раз оставляет достаточно свободного времени на себя. Да и на самой работе никто не будет давить, заставлять задерживаться или строить кислую мину, если сотрудник отлучился на пару часов. Тем не менее, в рабочее время принято работать на совесть, не отвлекаясь на ерунду. Перекуров, конечно, никто не отменял, но с учетом высокой стоимости пачки сигарет и как следствие того, что почти никто в Австралии не курит, перекуры здесь с успехом заменяются перерывами на кофе. А кофе в Сиднее – это целая религия. Здесь почти у каждого есть своя любимая кофейня, где бариста точно знает, какой кофе любит каждый клиент. Сидней удивителен тем, что животные и птицы здесь мирно сосуществуют с человеком. Тема защиты окружающей среды весьма популярна у горожан. Здесь, например, не в моде кожаные куртки и натуральные меха. Прямо в центре города, в прудах плавают огромные карпы, и никто их не ловит. Утки спокойно переходят дорогу целыми семействами, и машины стоят, пропуская их даже в час пик. На улицах не увидишь бездомных собак, а если и увидишь, есть специальная служба, куда можно сообщить, и животное определят в приют, где о нем будут заботиться. Даже кошкам на шею вешают колокольчик, чтобы они не ловили птиц. А после традиционных барбекю на природе, любимого занятия австралийцев, горожане тщательно собирают за собой весь мусор. Сиднейцы в основном честные, доверчивые и законопослушные люди. Это удивительно, учитывая то, как была основана Австралия. Ведь первые жители здесь поголовно были ссыльными преступниками и каторжниками. Тем не менее, сегодня жители совершенно искренне воспринимают запреты как заботу о себе, а потому охотно слушаются. Впрочем, наверное, это еще и потому, что запретов здесь не так уж и много. И если они возникают, значит, не просто так. Теплый климат, красивая природа, низкая плотность населения и практически полное отсутствие преступности делают Сидней очень привлекательным для жизни. А потому этот город стабильно входит в списки самых счастливых городов мира. И, конечно, он заслуживает того, чтобы хоть раз в жизни увидеть его своими глазами.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: 28 августа. Би-2 в Юрмале.

играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
4: Билеты Билишу Парадис.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель – ЛР-8 занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность. Нападающий сборной Латвии по хоккею Рудольф Сбалцерс в 6 матчах чемпионата мира забросил 6 шайб. Это лучший показатель в новой истории латвийского хоккея за все время выступлений в элитном дивизионе. За день до завершения группового этапа Балцерс с 6 голами лидирует в списке лучших снайперов турнира. И капитан латвийской сборной вполне может улучшить свое достижение. Сегодня, в последнем туре предварительного этапа, Латвия еще играет с Венгрией. А если команда выйдет в плей-офф, то Балцерс там проведет еще как минимум один матч. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХВФЛВ и «Билишу Сервис».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Ходить на ходулях люди умеют с глубокой древности. Только если сегодня этот вид передвижения используется в цирковых и театральных представлениях, то раньше ходули использовали исключительно в быту. С их помощью переходили вброд реки, загаженные нечистотами улицы средневековых городов, и, бывало, отправлялись в дальние странствия. В конце 19 века во французском городке Аркашоне жил скромный пекарь Сильвен Дорнон. Места эти всегда были болотистыми, поэтому он, как и все местное население, с детства умел ходить на ходулях. Дело это он очень любил, а еще всегда мечтал попутешествовать. И вот в 34 года он, наконец, собрался с духом и решил отправиться на Всемирную выставку в Париж. А чтобы путешествие было вдвойне приятным, совместил его с хождением на ходулях. Авантюра удалась. В 1889 году Сильвен Дорнон поразил столичную публику тем, что взобрался на ходулях на Эйфелеву башню. Едва вернувшись домой, неутомимый путешественник начал обдумывать новый поход. На этот раз он решил пройти ни много ни мало 3000 километров до Москвы, где как раз намечалась французская промышленно-художественная выставка.
2: «Если проходить в день по 50 километров, то за пару месяцев вполне можно дойти», – размышлял Дорнон и стал готовиться к путешествию. Сделал паспорт, нашел спонсора,

0: и 12 марта 1891 года отправился в путь. С собой он взял сумку с бельем, карты и, на всякий случай, револьвер. Расчеты путешественника оказались правильными. Шагая по 50-60 километров в день, Сильвен уже к маю добрался до российской границы. Там его уже ждали. В Каунасе путешественника торжественно встретили офицеры. В Минске приветствовали простые горожане. А 10 мая Д'Арнон устроил фурор в Москве, где местные жители выбегали на улицы, чтобы поглазеть на диковинку. Ну и, конечно, длинноногий француз стал одним из главных событий международной выставки. Все путешествие заняло у ходулиста-энтузиаста 58 дней. После Москвы Д'Арнон посетил столицу империи Петербург, после чего поездом отправился на родину. Год спустя во Франции вышла книжка Сильвена Д'Арнона под названием «За 58 дней на ходулях из Парижа в Москву», а сам путешественник вновь надел белый колпак пекаря и вернулся к любимому делу.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной. Однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки. Однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Скитц отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Скитц также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Минэкономики Латвии подписало соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: О мио бабино каро.
0: Нежная и страстная ария «О мио бабино каро» из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» давно перешагнула границы оперных театров, став одним из самых узнаваемых классических произведений в мире. Опера «Джанни Скикки», созданная в 1918 году, стала заключительной частью оперного триптиха Пуччини и самой успешной его работой в этом цикле. В основе сюжета – комедийная история о хитроумном Джанни Скикки, который помогает своей дочери Лауретте соединиться с возлюбленным Ринуччо. Молодые люди не могут пожениться, так как Лауретта – бесприданница, а родственники жениха категорически против этого союза. Именно в момент наивысшего отчаяния Лауретта исполняет свою знаменитую арию, где с детской непосредственностью умоляет отца помочь ей. Эта ария вошла в золотой фонд оперного искусства и стала визитной карточкой многих великих певиц. Ее исполняли такие легенды, как Мария Каллас, Рене Флеминг, Монсеррат Кабалье и Анна Нетребко. Сегодня «О мио бабино каро» продолжает звучать на лучших оперных сценах мира, оставаясь не только украшением оперы Джанни Скикки, но и самостоятельным музыкальным шедевром.
2: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Иверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук и постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте – электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Мармитако.
1: Считается, что известное рыбное блюдо, суп мармитако, появилось на границе Испании и Франции. Придумали мармитако баски и рыбаки и назвали свое кулинарное творение по аналогии с посудой, в которой его готовили – горшком мармита. Такой горшок с крышкой был одним из немногих предметов кухонной утвари, которую разрешалось брать с собой на борт судна. Мармитако, как правило, готовится из тунца. Правда, в некоторых рецептах его заменяют на лосося. Помимо рыбы, в суп входят такие простые продукты, как картофель, лук, помидоры и перец. Иногда в мармитако добавляют также немного вина. Причем самый главный ингредиент – тунец или лосось – добавляется в последнюю очередь, когда овощи уже достаточно хорошо приготовились. Сейчас мармитако, как и многие другие блюда баскской кухни, широко распространен во всей Испании, а на родине, в стране басков, он является настоящим кулинарным символом. Кроме того, часто умение приготовить этот суп проверяется на различных конкурсах поваров-любителей и профессионалов.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтере». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

«Мелодии легенды» на радио «Мелодия». История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь, горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд, или точнее слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь – «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в «Последнем танго в Париже».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Iconic Voices of Enigma 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
4: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае – концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве – концертный зал «Митова». Билеты «Билеты». Билишу Парадизе.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель, ЛР-8, занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность. Нападающий сборной Латвии по хоккею Рудольф Балцерс в 6 матчах чемпионата мира забросил 6 шайб. Это лучший показатель в новой истории латвийского хоккея за все время выступлений в элитном дивизионе. За день до завершения группового этапа Балцерс 6 голами лидирует в списке лучших снайперов турнира. И капитан латвийской сборной вполне может улучшить свое достижение. Сегодня, в последнем туре предварительного этапа, Латвия еще играет с Венгрией. А если команда выйдет в плей-офф, то Балцерс там проведет еще как минимум один матч. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной. Однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитс. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки. Однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая, НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Открывая острова на радио «Мелодия».
1: Виргинские острова.
2: Этим архипелагом, расположенным в Карибском море, владеет одновременно Великобритания и США. Территория штатов называется Американскими Виргинскими островами, а Соединенного Королевства, соответственно, Британскими Виргинскими островами. Если же в разговоре собеседник не уточняет, о каких именно островах идет речь, понять это очень просто. Турист или американец, говоря о Виргинских островах, имеет в виду их американскую часть, а финансист или бизнесмен — британскую. Эта часть архипелага считается мировой офшорной столицей. Там отсутствует налог на прибыль организаций и налог с продаж — НДФЛ и НДС. А открыть компанию можно всего за один день. Благодаря всему этому сейчас на Британских Виргинских островах зарегистрировано около 40% всех офшорных компаний в мире. Конечно, сфера туризма там тоже развита, но настоящей туристической меккой считается американская часть архипелага. Отдыхать туда едут преимущественно на три острова — Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Раньше они принадлежали Дании, но были выкуплены США. Тем не менее, там до сих пор сохранились прекрасные образцы датской архитектуры. Например, особой популярностью на Сент-Томасе пользуются Форт Кристиан, построенный в 17 веке, и замок Блэкбёрд, в котором, по легенде, жил пират-прототип Синей Бороды. На острове Санта-Крус тоже достаточно исторических достопримечательностей. Например, колониальный город Кристианстед, не раз получавший звание самого красивого города в Карибском море. Строгие линии старых датских складов, таможни, правительственных зданий и церкви расположены там вокруг гавани. Причем некоторые из домов построены из кирпичей, привезенных еще 500 лет назад. А вот природа Виргинских островов не столь богата, как их историческое наследие. Многие виды растений и животных были уничтожены человеком. Но в одном месте они еще сохранились. Это национальный парк на Сент-Джоне. История его возникновения необычна. В середине 20 века финансист Лоренс Рокфеллер выкупил часть острова и построил там частный курорт, а оставшиеся 2000 гектаров земли пожертвовал правительству. Теперь там находится природоохранная зона, где можно не только погулять по тропическим лесам, но и посетить руины сахарных плантаций. По мнению многих путешественников, это лучшее место, чтобы ощутить все многообразие Виргинских островов.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество «Циклопироксум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Ливорнофармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

Мелодия. Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины жителей указали наследника пенсионного накопления второго уровня. Далее об этом и других событиях более подробно. Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накоплений второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом. Сейчас это самый популярный вариант. Присоединить накопление к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 200 000 евро из второго пенсионного уровня, 2 700 000 евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 100 000 евро поступили в специальный пенсионный бюджет. Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Понедельник заканчивается, и это, пожалуй, главная новость дня, которую стоит отметить. Кто-то уже дома, кто-то еще едет в трамвае, кто-то, возможно, все еще сидит за экраном и делает вид, что работает. Все хорошо, мы никуда не торопимся. На радио «Мелодия» начинается вечерний эфир, а меня зовут Олег Пека. И сегодня я наткнулся на исследование, которое вышло, ну вот буквально на днях, из Австрии, из Венского университета. Первая реакция, знаете, ну такая, ну вот, ученые снова объясняют нам то, что мы и так чувствуем. А вот потом, когда я перечитал эту новость, понял, что там есть кое-что интересное.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, австрийские ученые выяснили, знаете, такой капитан очевидность, что прогулка по лесу, отдых у воды или даже просто полчаса в парке делают с нами нечто неожиданное. Мы, дескать, не просто расслабляемся, мы, внимание, перестаем себя критиковать. Причем в смысле внешности. То есть вышел человек к деревьям, посмотрел на воду, послушал птиц, и вдруг ему уже не так важно, что не похож он на кого-то из глянцевого журнала или из ленты соцсетей. Не то чтобы он вдруг полюбил свое отражение, просто перестал сравнивать. Оно стало неактуальным. Почему так происходит? Ученые объясняют через понятие, которое я нахожу совершенно прекрасным. Когнитивная тишина. Это когда шелест листьев или журчание ручья привлекают внимание, но не требуют от тебя никакой реакции. Не надо принимать решений, не надо следить за потоком, не надо ни за что отвечать. Просто есть. И именно в этой паузе мозг перестает гонять по кругу тревожные мысли, в том числе и мысли о себе. Это особенно важно, подчеркивают авторы исследования, для жителей плотных европейских городов. Ну, таких, знаете, как наш с вами. И вот я думаю, а ведь это интересная штука. Мы живем в городе, который окружен лесом, у нас есть море, есть прекрасные парки в городе, да есть межапарк, есть речки, которые текут не спеша. Вся эта когнитивная тишина, она, в общем-то, в пешей доступности. Просто мы часто не идем туда, потому что дела, потому что некогда, потому что сначала вот это, а потом посмотрим. Австрийские ученые в финале своей работы говорят, если вы хотите улучшить благополучие людей, не ищите дорогих решений. Просто включите природу в здравоохранение, в образование, в городское планирование. Ну, звучит как очевидность, но судя по тому, как устроено большинство наших городов, эту очевидность нужно сначала доказать в лаборатории. Ну, а может быть, майский вечер – хороший повод? Не завтра, не выходные, а вот прямо сегодня. Просто выйти не за чем-то конкретным, без наушников, без цели, просто пройтись там, где есть деревья, и позволить голове немного помолчать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: реклама на радио «Мелодия». Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и давайте поговорим на тему, в которой многие, возможно, неожиданно узнают себя. Потому что выгорание приходит внезапно. Обычно организм довольно долго пытается намекать человеку. «Слушай, мы вообще-то с тобой работаем на пределе». Но человек отвечает что-то вроде «Ну, сейчас еще немного потерпи, а потом отдохнем». И так может продолжаться месяцами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Психологи говорят, что у выгорания есть ранние сигналы, которые важно заметить вовремя. Постоянная усталость, проблемы с концентрацией, раздражительность, ощущение бессмысленности происходящего и даже физические симптомы вроде бессонницы. Самое неприятное, многие воспринимают это как норму современной жизни. Ну, устал, ну, раздражен, ну, ничего не хочется. Бывает. Хотя организм в этот момент уже почти вывешивает внутреннюю табличку. Система перегружена. Подробнее о признаках эмоционального выгорания Виталий Дубский.
2: Ранние сигналы выгорания дают возможность остановиться до того, как состояние станет хроническим и начнет влиять на здоровье, отношения и качество жизни. О том, что это за сигналы, рассказала психоаналитический психотерапевт, психолог Мария Игнатьева. Первый признак – усталость, которая не проходит после отдыха. Это самый характерный и при этом самый игнорируемый симптом. Выходные не помогают восстановиться, отпуск дает облегчение лишь на пару дней, а утро начинается с ощущением, будто вы и не спали. Когда отдых перестает работать должным образом, это означает, что истощение масштабнее обычной физической усталости. Ваша психика сигнализирует о том, что ресурсы организма не восполняются привычными способами, объяснила она. Второй – снижение концентрации и продуктивности. Задачи, которые раньше решались легко, начинают требовать значительно больше усилий. Появляется рассеянность, ошибки в привычных делах, ощущение, что голова не работает. Нервная система, работающая в режиме перегрузки, вынуждена экономить силы. В первую очередь она сокращает ресурсы, направленные на внимание и оперативную память. Человек не глупеет, но его когнитивные функции начинают работать в аварийном режиме, отметила психолог. Третий – эмоциональная отстраненность и раздражительность. Вещи, которые раньше вызывали интерес или радость, вдруг становятся безразличными или даже вызывают раздражение. Коллега задает вопрос, ребенок просит внимания, партнер предлагает планы на вечер, а внутри возникает только злость или пустота. Когда внутренний ресурс на нуле, любое взаимодействие ощущается как дополнительная нагрузка. Четвертый – потеря смысла и мотивации. Любимая работа перестает вызывать хоть какой-то отклик. Привычные занятия кажутся бессмысленными. Появляется вопрос «Зачем я все это делаю?» и на него не находится ответа. Это один из самых тревожных маркеров, потому что он указывает на внутреннее обесценивание. «Человек теряет контакт с тем, что когда-то его наполняло», — сказала она.
1: Проблема в том, что выгорание долго маскируется под обычную усталость. Человек думает, сейчас высплюсь и станет легче. Потом ждет отпуск, потом выходные. А организм уже не восстанавливается так быстро, как раньше. И тут важна одна простая мысль. Отдых – это не слабость, не лень. Иногда это буквально техническое обслуживание своей собственной нервной системы. Так что, возможно, главный навык ближайших лет – это умение вовремя замечать, что внутренний ресурс заканчивается. До того, как организм начнет объяснять это уже через бессонницу, тревожность

0: и полное отсутствие сил даже на любимые вещи.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди.

0: в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира.

0: Миллионы благодарных слушателей, обладателей крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
5: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сейчас будет история, в которой футбол неожиданно пересекся с глобальной медициной, визами и международной политикой.
5: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Сборная Демократической Республики Конго получила подтверждение, что сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и въехать в США, несмотря на усиленные санитарные ограничения из-за вспышки вируса Эбола в регионе. Еще недавно главными темами перед крупными турнирами были составы команд, травмы игроков, прогнозы букмекеров. Теперь к этому добавились санитарные протоколы, медицинские проверки и сложные международные правила въезда. Мир спорта стал гораздо более зависим от глобальной ситуации вокруг здоровья и безопасности. Причем вопрос касался не только футболистов, но и болельщиков, которые уже купили билеты на чемпионат мира и столкнулись с проблемами получения американских виз. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
7: Международная федерация футбола, ФИФА, пришла к выводу, что игроки и тренерский штаб сборной ДР Конго соблюдали санитарные меры на фоне вспышки вируса Эбола и смогут спокойно въехать в США для участия в чемпионате мира. Президент и представители Федерации футбола Демократической Республики Конго, ФЕКОФА, провели встречи с представителями ФИФА. Ранее в США объявили об усилении санитарного контроля на своих границах в связи со вспышкой вируса Эбола, запретив въезд иностранных граждан, посетивших Уганду, ДР Конго или Южный Судан. Что касается национальной сборной, Федерация проинформировала ФИФА о том, что она приняла все меры, чтобы не подвергать игроков риску, связанному с этой эпидемией, и соблюдать протокол безопасности в этой области, объявленный правительством США. Таким образом, по итогам встречи ФЕКОФА и ФИФА пришли к выводу, что игроки и технический персонал соблюдали санитарные меры, введенные американскими властями. Делегации рекомендуется подготовиться к предстоящему чемпионату мира.
6: И вот это, пожалуй, один из самых необычных признаков современного спорта. Сегодня для участия в чемпионате мира мало просто хорошо играть в футбол. Иногда приходится еще доказывать, что ты правильно соблюдал санитарные требования. Хотя сама ситуация очень непростая. С одной стороны, реальные опасения из-за опасного вируса. С другой – огромный международный турнир, куда должны приехать команды и болельщики со всего мира. При этом для самой сборной Конго история наверняка особенно эмоциональная. Команда впервые за долгое время получила шанс сыграть на мировом первенстве. И вдруг появилась угроза, что все может осложниться не футболом, а санитарными правилами. Но похоже, что пока здравый смысл и переговоры все-таки сработали. А болельщикам остается надеяться, что чемпионат мира 2026 запомнится все-таки голами и сенсациями, а не обсуждением медицинских протоколов на границе.
5: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот знаете, пока одни люди все еще нервничают из-за касс самообслуживания, в Китае уже появился новый уровень технологического доверия. Роботы-парикмахеры.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, в некоторых китайских городах начали работать специальные киоски, где человека стрижет не мастер с модной челкой и разговорами про отпуск, а полноценный робот с искусственным интеллектом. Схема выглядит почти как сцена из фантастического фильма. Человек заходит в компактный умный бокс. Система сначала сканирует его голову в 3D, анализирует форму черепа, линию роста волос, даже углы будущей стрижки. А вот затем в дело вступает роботизированная рука, которая начинает аккуратно состригать лишние волосы. И все это без фразы «только кончики» и без попытки обсудить вашу личную жизнь. Видео с такими киосками уже активно расходятся по соцсетям. Кто-то в восторге. Быстро, технологично, без очередей, ну и дешевле обычного салона. А кто-то признается, что сама мысль о вращающихся ножницах возле головы в руках робота вызывает желание немедленно надеть шапку и больше ее не снимать. Тут возникает вопрос даже не о прическах. Потому что еще недавно роботы ассоциировались в основном с заводами, складами, автомобильными конвейерами. А теперь они постепенно заходят в обычную повседневную жизнь. Туда, где всегда нужен был человеческий контакт. Сегодня робот стрижет волосы, завтра делает массаж, послезавтра консультирует по ипотеке голосом, который подозрительно напоминает очень терпеливого человека. И ведь у этого есть логика. Робот не устает, не опаздывает, не спорит о политике, не уходит на больничный. Для бизнеса это просто мечта. Но одновременно возникает другая история. Люди начинают задумываться, а какие, простите, профессии вообще останутся полностью человеческими? Через лет 15-10, а может уже и 5. Хотя, если честно, у живых парикмахеров есть, конечно, пока серьезное преимущество. Только человек способен посмотреть на результат работы и сказать сакраментальное. «Не переживайте, через месяц отрастет». А вот сможет ли робот так утешать – это уже большой вопрос. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
7: Улицы мира на радио «Мелодия».
8: Грефтон-стрит. Расположенная в сердце Дублина, Грефтон-стрит является одним из важнейших пешеходных проспектов ирландской столицы. Назван он был в честь Генри Фицроя, герцога Грефтона, незаконно рожденного сына Карла II Стюарта и Барбары Вильерас. Славу коммерческого и торгового центра города Грефтон делит с Генри-стрит, являясь при этом самой дорогой улицей в стране. А в 2008 году Грефтон-стрит попала в пятерку самых дорогих улиц мира, возглавляемой Нью-Йоркской 5-й авеню. В наши дни Грефтон-стрит славится не только огромным количеством магазинов, но и уличными музыкантами, мимами и прочими артистами, ежедневно устраивающими здесь свои перформансы. Кстати, многие известные исполнители, такие как Демьен Райс или Пэдди Кейси, начинали свою музыкальную карьеру именно здесь, на Грефтон-стрит, развлекая проходящих мимо горожан и туристов. Одной из главных достопримечательностей улицы, а также ориентиром и популярным местом встречи, является памятник Молли Малоун, героине известной ирландской песни. Речь в ней идет о молодой красивой девушке, несколько веков назад торговавшей на улицах Дублина ракушками и мидиями. Уже много лет эта композиция считается неофициальным гимном ирландской столицы, а также исполняется во время матчей фанатами некоторых футбольных и регбийных команд.
7: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Далее об этом и других событиях более подробно. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За 2 недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона квот на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверение «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На 2-е место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важной – 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается 2-го по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на 2-е место благополучие семьи, 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на 2-е место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной, 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой. Однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий – об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, это радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот знаете, есть собаки, которые приносят палку. Есть собаки, которые воруют тапки. А еще есть пес по кличке Эдвард, который решил сразу пойти в ювелирный бизнес.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Во Флориде, в районе Тампа-Бэй, в приют для животных попал метис Чихуахуа с больной лапкой. Ветеринары отправили его на рентген, чтобы разобраться с травмой, но снимок внезапно превратился почти в сцену из фильма про поиски сокровищ. Помимо проблемы с лапой, врачи обнаружили в желудке собаки металлический предмет, причем довольно крупный. Сначала никто не понимал, что именно проглотил пес, но после обследования выяснилось, внутри Эдварда находится золотое ожерелье. Да-да, настоящее украшение. Причем ситуация была серьезной. Предмет этот мог повредить внутренние органы. Поэтому медики решили сначала срочно удалить ожерелье, а уже потом заниматься лечением лапы. В общем, сейчас врачи ждут, пока Эдвард восстановится после первой операции и окрепнет уже для второй. Самое загадочное – происхождение ювелирного изделия. Пес, к сожалению, интервью пока не дает, и объяснить, где он именно нашел золото и почему решил его съесть, не может. Хотя интернет уже шутит вовсю. Многие пишут, что Эдвард – это первый пес, который буквально сам оплатил свое лечение. Другие предполагают, что это был очень необычный способ инвестиций внутри себя. Но если серьезно, ветеринары напоминают, что животные действительно часто глотают самые неожиданные вещи. Игрушки, монеты, носки, украшения. А маленькие собачки особенно любопытны и способны проглотить предметы, которые кажутся, совершенно несъедобными. В общем, история вышла и смешная, но одновременно и поучительная. Хотя, согласитесь, фраза «золотое ожерелье в желудке чихуахуа» звучит как название очень странного артхаусного фильма, который обязательно показали бы на фестивале где-нибудь после полуночи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, после которой слово «клумба» начинает звучать как что-то по-настоящему грандиозное. В Узбекистане международный фестиваль цветов в городе Наманган попал в книгу рекордов Гиннесса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Для праздника там высадили, внимание, почти 30 миллионов цветов. Да-да, именно миллионов. И это все за один месяц. Причем организаторам даже запретили использовать технику для посадки. То есть представьте масштаб. Огромный город, десятки миллионов растений и тысячи людей, которые вручную превращают улицы в гигантский цветущий парк. Вообще, Наманганский фестиваль цветов существует еще с 1961 года. Но сейчас он уже превратился в большое международное событие с концертами, форумами, шоу дронов и миллионами гостей. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Стартовавший в узбекском городе Наманган 65-й международный фестиваль цветов вошел в книгу рекордов Гиннесса. Для него высадили более 29,4 миллиона растений. Фестиваль продлится почти два месяца и, как ожидают организаторы, соберет на своих площадках около 5 миллионов человек. Использование техники для посадки было запрещено. Минимальное требование книги рекордов Гиннесса составляло 1 миллион цветов. Администрация Наманганской области успешно высадила 29 миллионов 406 384 цветка за один месяц. Благодаря замечательной координации и общей целью, город Наманган превратился в прекрасное место, где цветы, единство и совершенство являются символом, отметила в своем поздравлении официальный судья Guinness World Records Шейда Субаши. Фестиваль цветов в Намангане проходит ежегодно с 1961 года. Международный статус он получил в 2018 году и с тех пор начал привлекать внимание других стран.
1: А ведь в этой истории есть что-то очень красивое и немного старомодное, в хорошем смысле. Пока мир бесконечно спорит о технологиях, кризисах, искусственном интеллекте, где-то люди просто сажают миллионы цветов. И это внезапно становится мировым рекордом. Причем почти 30 миллионов растений – цифра настолько огромная, что мозг отказывается ее нормально представить. Знаете, это уже не клумбы, это практически ботаническая версия Олимпиады. И отдельно приятно, что фестиваль живет так долго. С 60-х годов, через разные эпохи, страны, политические перемены. Потому что любовь людей к красоте почему-то переживает вообще все. Хотя есть ощущение, что после такого рекорда местным жителям теперь будет очень страшно случайно наступить газон. Там буквально каждая клумба историческая. Ну а если серьезно, подобные события напоминают, людям все еще нужны не только новости и скорость, но и вещи, которые просто радуют глаз. Иногда огромный фестиваль цветов способен дать городу больше хорошего настроения, чем десятки официальных лозунгов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20.

Разговоры и музыка мирового класса. Все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
5: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и сейчас будет новость, которую организм, возможно, хотел бы сообщить человеку уже давно. Желательно после 8 часа сидения за компьютером.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Психологи и врачи все чаще говорят, обычная ходьба и плавание способны заметно помогать при тревожности и депрессивных состояниях. Причем речь идет не о марафонах, изнурительных тренировках, спортивном героизме. Иногда достаточно просто регулярно двигаться. Вообще, современная жизнь устроена довольно странно. Человек эволюционировал для движения, а потом изобрел кресло, доставку еды и возможность провести весь день почти не вставая. А психика в какой-то момент начинает говорить: «Мне это не очень нравится». По словам специалистов, умеренная физическая активность помогает мозгу переключиться с тяжелых мыслей, запускает выработку веществ, связанных с ощущением эмоциональной стабильности. И что особенно приятно, в список полезного вошли не только бассейн, но и самая обычная прогулка. Подробности у Виталия Дубского.
2: Регулярное плавание и обычные прогулки на свежем воздухе способны эффективно купировать симптомы депрессии, переключая мозг с деструктивных внутренних переживаний. Об этом рассказала клинический психолог Кира Макарова. По словам специалиста, платой за комфорт современного мира часто становятся повышенная тревожность и депрессивные состояния. Человеческая психика устроена экономно. При любой возможности она выбирает покой и минимизацию усилий. Именно поэтому человеку необходимо осознанно и самостоятельно добавлять в свою повседневную жизнь двигательную активность. При этом психолог подчеркивает, что профессиональный спорт из-за жестких требований к физическим данным подходит далеко не всем. Напротив, любительские, умеренные нагрузки, подобранные с учетом рекомендаций врача, приносят максимальную пользу ментальному здоровью за счет запуска важных биохимических процессов. Умеренный спорт, показанный вам по состоянию здоровья, полезен всегда. В первую очередь это плавание и даже обычная ходьба, отметила Кира Макарова. Во время таких занятий мозг переключается со сложных повседневных проблем и тяжелых мыслей. В организме активизируется выработка дофамина и окситоцина, которые возвращают эмоциональную стабильность. Психолог добавила, что любая физическая активность, будь то скандинавская ходьба, плавание или тренировки под кураторством специалиста, научно доказала свою эффективность в борьбе с депрессивными проявлениями.
0: И ведь в этом есть что-то очень важное для современного человека, потому что когда люди слышат слово «спорт», многие сразу представляют страдания, тренажеры и очень бодрых людей в идеальной форме. Оказывается, психике часто нужны не рекорды, а просто движение. Спокойное, регулярное, без попытки доказать что-то всему миру. И тут, наверное, главный вывод такой. Забота о психическом здоровье не всегда выглядит как сложная терапия или радикальные перемены жизни. Иногда это просто момент, когда человек выходит из дома, начинает идти и хотя бы ненадолго перестает жить только внутри собственных тревожных мыслей. А мозг, похоже, действительно любит, когда его хозяин иногда все-таки двигается.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», в студии Олег Пека. И знаете, наша уже ставшая постоянной рубрикой «Книга на вечер». Вот в очередной раз заглянул в магазины «Полярис» и обнаружил новый роман Владимира Торина «Лемони или тайны старой аптеки». В старой аптеке на краю саквояжного района можно купить мазь, чтобы забыть любовь всей вашей жизни, порошок терпения для тех, кому его вечно не хватает, и пилюли от маниакальной тяги к убийству окружающих на случай, если это ваша история. Добро пожаловать к мистеру Лемони и добро пожаловать в Габен.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Владимир Торин – один из самых самобытных авторов темного фэнтези. Он придумал свой мир – мрачный, туманный, пронизанный осенью и странностью город Габен, и уже несколько лет населяет его чудаковатыми, жуткими и невероятно живыми персонажами. Его бестселлер «Мистер Вечный Канун» стал книгой года по версии мира фантастики в 22-м году. Сборник «Мое пост-имаго» взял сразу три премии итогов года в 24-м. Торина сравнивают с Тимом Бёртоном, Нилом Гейманом. Это тот редкий случай, когда автор создает нечто по-настоящему уникальное. «Лемони» — его новая книга, которая вышла вот буквально на днях в 2026 году. Это приквел к циклу «Таинственной истории из Габена». В этом городе Габене, в старой аптеке, там заправляет всеми делами таинственный мистер Лемуэль Лемони, который умеет создавать сыворотки чудодейственного свойства. Поговаривают, что с наступлением ночи в аптеке творятся странные дела. Книга эта раскрывает не только тайный секрет семьи Лемони. Они постепенно просачиваются сквозь каждый флакон и каждый рецепт, но и тайны самих жителей Габена. Некоторые лишь слегка приоткрывают мрачную завесу, потому что в Габене не принято знать о соседе слишком много. Читатели, знакомые с циклом, в восторге говорят, мистер Лемони – один из самых харизматичных персонажей Габена. Его аптека появлялась в коротких историях в ранних книгах Торина, но теперь, наконец-то, получила целый роман, и многие ждали именно этого. Главное, что отмечают все, конечно же, атмосфера. Это тот случай, когда само место, Габен с его туманами, странными соседями, вечной осенью, ощущается живее, чем некоторые реальные города. Торина сравнивают с темными сказками Геймана, с готикой Эдгара По. Но сразу хочу предупредить, это новые странности, жанр нелинейный, с нелогичной логикой, с сюжетами, которые не всегда объясняют себя до конца. Если вы любите четкие завязки, развязки, ну, лучше подготовиться к другому ритму. Кому читать? Вот если вы любите мрачную атмосферную прозу, темное фэнтези, уютный осенний ужас – это ваша книга. Если вам нравятся Гейман, По, Тим Бёртон, обязательно загляните к Лемони. Если хотите открыть для себя интересного, оригинального автора, который создает нечто подлинное свое, тоже сюда. Хорошая новость – это приквел, и читать его можно отдельно от всего цикла. Идеальная точка входа в Габен, особенно если вы в нем еще не были.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €! Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €! Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maksima!

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Мармитако.
2: Считается, что известное рыбное блюдо, суп мармитако, появилось на границе Испании и Франции. Придумали мармитако баски и рыбаки и назвали свое кулинарное творение по аналогии с посудой, в которой его готовили – горшком мармита. Такой горшок с крышкой был одним из немногих предметов кухонной утвари, которую разрешалось брать с собой на борт судна. Мармитако, как правило, готовится из тунца. Правда, в некоторых рецептах его заменяют на лосося. Помимо рыбы, в суп входят такие простые продукты, как картофель, лук, помидоры и перец. Иногда в мармитако добавляют также немного вина. Причем самый главный ингредиент – тунец или лосось – добавляется в последнюю очередь, когда овощи уже достаточно хорошо приготовились. Сейчас мармитако, как и многие другие блюда баской кухни, широко распространен во всей Испании, а на родине, в стране басков, он является настоящим кулинарным символом. Кроме того, часто умение приготовить этот суп проверяется на различных конкурсах поваров-любителей и профессионалов.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году потребление антибиотиков выросло почти на 3%. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз с общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%. На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут. По всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирены, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И, похоже, у каждого чемпионата мира по футболу есть три обязательные вещи. Споры о судействе, фанаты с раскрашенными лицами и новая песня от Шакиры.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, вот она снова вернулась в футбольную игру. Шакира выпустила клип на официальный гимн чемпионата мира, песню «Дай-дай», записанную вместе с нигерийским артистом Бурна Бой. Видео получилось почти как мини-версия футбольного «Оскара». В этом клипе появляются сразу несколько главных звезд мирового футбола. Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холланд и Гарри Кейн. Причем все это снято максимально эмоционально. Дети, улицы, футбол, танцы, энергия стадионов и ощущение большого мирового праздника. В кадре также появилась танцевальная группа «Ghetto Kids Uganda». Это ребята из бедного района Кампалы, которые когда-то прославились вирусными роликами в интернете. А сама Шакира исполнит эту песню во время шоу в перерыве финала чемпионата мира на стадионе MetLife в Нью-Джерси 19 июля. Честно говоря, у Шакиры уже почти собственная футбольная карьера. После «Вака-вака» и «Ла-ла-ла» многие вообще воспринимают ее как музыкальный талисман мировых чемпионатов. Правда, внимание к певице сейчас связано не только с музыкой. Параллельно западные СМИ активно обсуждают ее большое интервью, где Шакира впервые довольно откровенно рассказала о жизни после расставания с бывшим защитником, ну, конечно же, футболистом Жераром Пике. Певица призналась, что сейчас у нее нет ни времени, ни желания строить новые отношения. По ее словам, главные приоритеты – дети и работа. А карьерой она сегодня увлечена даже сильнее, чем когда-либо раньше. Шакира также назвала период расставания одним из самых тяжелых в своей жизни. Я напомню, что в 22-м году пара распалась после 11 лет отношений на фоне слухов об измене футболиста. История тогда превратилась почти в глобальный сериал с песнями-намеками, взаимными колкостями, миллионами обсуждениями в соцсетях. Судя по всему, певица решила окончательно переключиться на музыку, сцены и стадионы. И тут есть еще одна любопытная деталь. Очень немногие артисты способны настолько прочно ассоциироваться с футболом, что новый чемпионат мира без них кажется, ну, каким-то неполным. Хотя, конечно, главный вопрос теперь другой. Сможет ли новая песня повторить судьбу «Вака-вака», которую люди до сих пор автоматически начинают напевать после слов «Чемпионат мира»?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма Фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Нейробиолог Ханна Кричлоу выпустила новую книгу, посвященную методам адаптации человеческого разума к вызовам эпохи искусственного интеллекта. С этой книгой ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, в этом есть, совершенно поразительный парадокс. За последние 10 тысяч лет человеческий мозг фактически уменьшился в размерах.
3: Да, мы буквально потеряли часть объема. Это медицинский факт.
2: Вот именно. И тем не менее, именно эти, слегка усохшие органические нейросети как-то сумели создать искусственный интеллект. Так что давайте сегодня устроим детальный разбор этой темы.
3: Отличная идея. Тем более у нас есть прекрасный материал для обсуждения.
2: Да. Мы опираемся на недавнюю статью BBC, там обсуждается интервью с нейробиологом из Кембриджа Ханной Кричлоу и ее книга «Мозг 21 века». Наша миссия сегодня – выяснить, как подготовить наш разум к конкуренции в стремительно наступающую эпоху ИИ.
3: И эта миссия сейчас, просто критически важна. Алгоритмы меняют реальность с огромной скоростью, и чтобы не сломаться от всей этой неопределенности, нам нужен не просто голый интеллект, а способность к адаптации.
2: Угу. И здесь на первый план, как я понимаю, выходит эмоциональный интеллект. Хотя его часто считают, просто таким мягким навыком, приятным бонусом.
3: Вот, многие так думают, но в материалах подчеркивается, что это главный предиктор жизненного успеха и счастья вообще.
2: Слушай, а это вообще врожденная характеристика?
3: Не совсем. Генетически он заложен, где-то на 10, может, 45%. А остальное вполне можно натренировать, начиная с таких базовых вещей, как сострадание к самому себе. Но что здесь действительно захватывает? Так это, где физически находится источник этого интеллекта?
2: Да, да, вот эта часть меня просто поразила. Я была в полном шоке.
3: На наше поведение колоссальное влияние оказывает кишечник.
2: Это как какая-то скрытая панель управления нашими эмоциями, честное слово. Неужели обычный йогурт буквально делает людей добрее?
3: Звучит как шутка, да? Но исследование Хильки Пласман из НСЭАД показало это на практике. 100 добровольцев принимали пребиотики и пробиотики в течение 7 недель.
2: Угу. И что, они правда изменились?
3: Да, в результате их микробиом стал разнообразнее, а поведение, более альтруистичным. В экспериментальной игре они гораздо легче расставались с собственными деньгами ради достижения финансового равенства.
2: Подожди, то есть бактерии в животе решали, сколько денег отдать? Как это вообще работает физически? Кажется, что между желудком и моральным выбором, огромная такая пропасть.
3: Пропасти на самом деле нет. Есть прямая информационная магистраль, блуждающий нерв. Бактерии в кишечнике производят химические вещества, которые посылают сигналы по этому нерву прямо в островковую долю мозга.
2: А, это та самая зона, которая отвечает за эмпатию и восприятие социальных ситуаций.
3: Точно. Меняя микрофлору, мы буквально физически перестраиваем нейронные цепи, которые формируют наши чувства справедливости.
2: Ого! То есть здоровый кишечник гасит внутреннюю тревогу и дает нам такой стабильный эмоциональный фундамент. Но как использовать эту спокойную базу, чтобы, придумывать гениальные идеи?
3: Хороший вопрос.
1: Мы продолжим знакомство с книгой Ханны Кричлоу буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночи в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы,

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках.

0: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш разговор о новой книге американского нейробиолога, которая рассказывает об адаптации человеческого разума к вызовам эпохи искусственного интеллекта. Какие качества человека могут позволить людям успешно конкурировать с современными технологиями? Рассказывают Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: А вот здесь начинается самое интересное. В статье говорится, что разница в строении мозга между обычным человеком и, например, Моцартом или Адой Лавлейс, она вообще минимальна.
4: Да, секрет тут не в строении, а в том, как мы используем режим ожидания. Около 20% нашего дня уходит на блуждание ума. Именно в такие моменты, например, во время прогулки на природе, мозг генерирует альфа-волны.
3: Такие медленные электрические колебания, да?
4: Ага. Они ослабляют жесткий логический контроль и позволяют разрозненным фрагментам памяти сливаться в новые идеи. Вспомните Архимеда. Его озарение произошло не за рабочим столом, а в расслабляющей ванне.
3: Кстати, про ванну в источниках есть просто отличный пример того, как этот процесс пытались контролировать. Зачем Томас Эдисон засыпал с металлическим предметом в руке над подносом?
4: Он пытался искусственно поймать этот креативный ритм. Засыпая, Эдисон погружался в гипногогическое состояние.
3: Это граница между явью и сном, верно?
4: Именно. Граница, где альфа-волны достигают пика. Как только мышцы расслаблялись, предмет падал с грохотом на поднос. Эдисон резко просыпался и успевал записать странные нелинейные идеи, пока логика, снова не включилась.
3: Это же настоящий хакерский взлом экрана загрузки мозга. Возникает вопрос, стоит ли теперь нам всем ронять подносы по ночам ради озарений.
4: Поддерживать эмоциональный баланс ему требуется колоссальный объем физической энергии. И тут мы переходим к митохондриям, главным клеточным электростанциям.
3: Ага, и им нужно чистое топливо.
4: Да, здоровая еда без избытка сахара и полуфабрикатов. Плюс физические упражнения заставляют митохондрии размножаться, давая энергию для новых нейронных цепей. А качественный сон нужен для очистки мозга от токсичных отходов этого энергопроизводства.
3: Слушай, если использовать аналогию, то митохондрии – это городская электросеть, занятия спортом – это масштабная модернизация инфраструктуры, строительство новых подстанций, а сон – это регулярный ночной вывоз мусора с улиц, чтобы все работало без сбоев.
4: Отличная аналогия, очень точная. И в отличие от города, если мы не будем вывозить мусор с помощью нормального сна, наши биологические подстанции начнут сбоить настолько, что ни о какой креативности или эмпатии не будет и речи.
3: Логично.
4: Если мы посмотрим на картину в целом, людям свойственно бояться перемен. Но в нас биологически заложена тяга к инновациям. Нужно просто принять это естественное напряжение и поддержать свой организм.
3: Получается, чтобы не утонуть в информационном шуме эпохи ИИ, нам вовсе не обязательно ждать киберимплантов. Достаточно гулять на природе, высыпаться и беречь свой микробиом.
4: Абсолютно верно. Все гениальное просто.
3: Ну а напоследок остается мысль для размышления. Если бактерии в животе уже сегодня способны менять уровень нашего альтруизма и финансовые решения, возможно ли, что в будущем правительство или мегакорпорации начнут прописывать нам специальную диету для прямой корректировки наших моральных и социальных ценностей?
4: Звучит пугающе, но кто знает.
3: Вот-вот. Выходит, тот самый древний, уменьшившийся в размерах мозг, с которого мы начали, все еще таит в себе уязвимости, о которых мы только-только начинаем догадываться.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз доброго вечера. С вами Олег Пек, вы слушаете радио «Мелодия». Ну и напоследок уже нашего вот вечернего общения. Знаете, вот такая интересная, забавная новость про джинсы. Ну, знаете, казалось бы, что тут обсуждать? Но нет, подождите. Тут есть, как говорится, нюанс.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дженнифер Лопес, 56 лет, на днях опубликовала видео. В кадре она в джинсах Versace. Кружевная шнуровка, двухцветный деним, очень характерный крой. И подпись – это те самые джинсы из того самого клипа. То есть клипа 2001 года, и то есть этим джинсам 25 лет. Они застегнуты на ней, все сходится. Публика, как водится, немедленно разделилась на два лагеря. Одни пишут: «Ой, невероятно, как она это делает?» А другие: «Ну да, конечно, у нее там 20 тренеров и личный персональный повар». Обе стороны, в общем-то, правы. Но ведь это не самое главное. Главное вот что. Она сделала из этого не торжественное заявление там, о победе над временем, а легкую пародию, причем с молодой артисткой из сериала «Off Campus», 26-летней Микой Абдалла. Вместе они дурачились, перемигивались, танцевали под знаменитый трек «Get on the floor». Никакого пафоса, просто вот смотрите, мне смешно, вам, надеюсь, тоже. И в этом, мне кажется, куда больше обаяния, чем в самих джинсах. Ну, кстати, джинсы – это еще ладно. Но есть же в биографии Лопес то самое зеленое платье Versace с глубоким декольте до пупа, в котором она пришла на Грэмми в 2000 году. Платье это колышущееся, облегающее. Ох, какое вообще... Да, вспоминаю. Настолько прославилось, что именно из-за него Google якобы создал функцию поиска по картинкам, потому что сервер не справлялся с запросами «то самое платье Джей Лоу». Конечно, это красивая легенда, но отражает масштаб момента. Так вот, в том сериале «Off Campus» главная героиня появляется в точной копии этого платья. Лопес, узнав об этом, написала в соцсетях: «Обожаю этот сериал. Без иронии, без «это мое, верните», но с явным удовольствием». Есть что-то приятное в людях, которые умеют относиться к собственной легенде без судорог, которые могут сказать: «Да, вот это было мое, и это стало частью чего-то большего. А может быть, хорошо, пусть живет». 25 лет. Ну, знаете, это, между прочим, целое поколение. Те, кто смотрел клип «Ain't It Funny» в 2001-м, сейчас, возможно, объясняют своим детям, кто такая Дженнифер Лопес. А дети уже смотрят «Off Campus» и думают, что зеленое платье – это просто красиво. Время идет, джинсы застегиваются, все нормально. Это «Радио Мелодия», с вами все три часа. Общался, рассказывал, пытался вас удивить Олег Пека. Огромное спасибо за внимание и встретимся уже завтра утром.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билядэм, билишустер.
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
5: Сидней. Здесь в общественном транспорте уже давно нет бумажных билетов, а проезд можно оплатить только бесконтактным способом картой или смартфоном. Здесь круглый год лето, постоянно что-то цветет, небо всегда синее, а вода всегда теплая. И если есть на земле город-сад, то, скорее всего, это Сидней. Крупнейший и старейший город Австралии – это одновременно мегаполис и курорт. В нем есть все возможности как для саморазвития и карьеры, так и для отличного отдыха. В мире не так много мест, где посреди рабочего дня можно пообедать с коллегами на набережной под пальмами, а после работы поплавать в океане. Для отдыха и спорта в городе создана вся необходимая инфраструктура, начиная с бесплатных туалетов везде и всюду и заканчивая грилями на пляжах и в парках и бассейнами под открытым небом, в которых за небольшие деньги можно провести весь день. В Австралии вообще, и в Сиднее в частности, принято поддерживать разумный баланс между работой и личной жизнью. Убиваться за деньги здесь никто не станет. В вакансиях никогда не встретишь требования стрессоустойчивости. Напротив, в описании, скорее всего, будет значиться «good work-life balance», то есть, что работа как раз оставляет достаточно свободного времени на себя. Да и на самой работе никто не будет давить, заставлять задерживаться или строить кислую мину, если сотрудник отлучился на пару часов. Тем не менее, в рабочее время принято работать на совесть, не отвлекаясь на ерунду. Перекуров, конечно, никто не отменял, но с учетом высокой стоимости пачки сигарет и как следствие того, что почти никто в Австралии не курит, перекуры здесь с успехом заменяются перерывами на кофе. А кофе в Сиднее – это целая религия. Здесь почти у каждого есть своя любимая кофейня, где бариста точно знает, какой кофе любит каждый клиент. Сидней удивителен тем, что животные и птицы здесь мирно сосуществуют с человеком. Тема защиты окружающей среды весьма популярна у горожан. Здесь, например, не в моде кожаные куртки и натуральные меха. Прямо в центре города, в прудах плавают огромные карпы, и никто их не ловит. Утки спокойно переходят дорогу целыми семействами, и машины стоят, пропуская их даже в час пик. На улицах не увидишь бездомных собак, а если и увидишь, есть специальная служба, куда можно сообщить, и животное определят в приют, где о нем будут заботиться. Даже кошкам на шею вешают колокольчик, чтобы они не ловили птиц. А после традиционных барбекю на природе, любимого занятия австралийцев, горожане тщательно собирают за собой весь мусор. Сиднейцы в основном честные, доверчивые и законопослушные люди. Это удивительно, учитывая то, как была основана Австралия. Ведь первые жители здесь поголовно были ссыльными преступниками и каторжниками. Тем не менее, сегодня жители совершенно искренне воспринимают запреты как заботу о себе, а потому охотно слушаются. Впрочем, наверное, это еще и потому, что запретов здесь не так уж и много. И если они возникают, значит, не просто так. Теплый климат, красивая природа, низкая плотность населения и практически полное отсутствие преступности делают Сидней очень привлекательным для жизни. А потому этот город стабильно входит в списки самых счастливых городов мира. И, конечно, он заслуживает того, чтобы хоть раз в жизни увидеть его своими глазами.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки, однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Скитц отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Скитц также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Минэкономики Латвии подписало соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. В среду, 27 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видзема, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes bilešu servisa tīklā.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: О мио бабино каро.
0: Нежная и страстная ария «О мио бабино каро» из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» давно перешагнула границы оперных театров, став одним из самых узнаваемых классических произведений в мире. Опера «Джанни Скикки», созданная в 1918 году, стала заключительной частью оперного триптиха Пуччини и самой успешной его работой в этом цикле. В основе сюжета – комедийная история о хитроумном Джанни Скикки, который помогает своей дочери Лауретте соединиться с возлюбленным Ринуччо. Молодые люди не могут пожениться, так как Лауретта – бесприданница, а родственники жениха категорически против этого союза. Именно в момент наивысшего отчаяния Лауретта исполняет свою знаменитую арию, где с детской непосредственностью умоляет отца помочь ей. Эта ария вошла в золотой фонд оперного искусства и стала визитной карточкой многих великих певиц. Ее исполняли такие легенды, как Мария Каллас, Рене Флеминг, Монсеррат Кабалье и Анна Нетребко. Сегодня «О мио бабино каро» продолжает звучать на лучших оперных сценах мира, оставаясь не только украшением оперы Джанни Скикки, но и самостоятельным музыкальным шедевром.
2: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты Лайм Фестиваль ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь, горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд, или точнее слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь – «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в «Последнем танго в Париже».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус сервис».
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: над Янтарным берегом. 20:00 вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак, 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак, 18%, сигарилы, 15%, сигары, 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. В среду 27 мая в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видимая, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп». Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель, ЛР-8, занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. В среду, 27 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видземая, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. В среду, 27 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видзема, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. I had a dream.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

Радио Мелодия. Винспилс. 88.5 FM. Ла-ба-блу-ла-бла-бэм-бум. Тутти-фрутти, о-ру-ди. Тутти-фрутти, о-ру-ди.

0: Ла-бэм-бум.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: culpa.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: Let's go.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Формируемым политиком объединенного списка Андресом Кулбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лето. От представляемого Кулбергсом объединенного списка на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции Эдвард Смилтонс, а Министерство умного управления регионального развития может возглавить Эдгар Тауэрс. Свидетельствует неофициальная информация. Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение объединенного списка. До сих пор ими руководили политики нового единства. В свою очередь, от нового единства в новом кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Национальное объединение в новом правительстве возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индрексене, Науриса Пунтулиса, Яниса Дамбраву и Яниса Виттенбергса. От Союза зеленых и крестьян посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валынис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугу. Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миерня. Как сообщалось, 4 партии, которые под руководством Кулбергса формируют новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут 26 мая после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил ранее кандидат в премьер-министры Кулбергс. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства. В сотрудничестве с технологической компанией Tilde рижское самоуправление внедрило в 2 школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Tilde это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинш. Пилотный проект будет реализован в 3 этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе Центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис. Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников. На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации необходимы долгосрочные меры, заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артурс Берзинш после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Целью встречи стало обсуждение возражений ассоциации больниц против предложенной реформы больничной сети, а также представление собственных предложений по развитию системы больниц. По словам Берзинша, у членов организации есть несколько серьезных замечаний к запланированным изменениям, а часть больниц еще намерена подать свои предложения в рамках официального процесса согласования. При этом он подчеркнул, что диалог с министерством продолжается. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Отдельно в организации акцентируют внимание на нехватке медицинского персонала. Нехватка настолько велика, что фактически происходит переманивание сотрудников между различными лечебными учреждениями, отметил Берзинш. По его словам, проблема кадров давно перестала быть вопросом отдельных больниц и приобрела масштаб всей страны. В Латвийской ассоциации больниц считают, что государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность медицинского персонала. Министерство здравоохранения смогло найти финансирование для отдельных направлений вне больниц. Это хорошо, но нас, как организацию, прежде всего интересует возможность обеспечивать стационарную помощь, подчеркнул глава общества. Он также отметил, что организация не намерена устанавливать так называемые красные линии и готова продолжать конструктивные переговоры с министерством, поскольку проблемы системы здравоохранения невозможно решить быстро и просто. Как ранее сообщало Министерство здравоохранения, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на три уровня – локальные, региональные, многопрофильные. Цель реформы – повысить доступность и качество медицинской помощи, а также эффективнее организовывать работу больницы и использование ресурсов. Кроме прочего, реформа предусматривает изменения модели финансирования. Общий объем необходимого финансирования в 2027 и 2028 годах оценивается более чем в 111 миллионов евро ежегодно. Средства планируется обеспечить за счет реструктуризации существующего бюджета здравоохранения и перераспределения финансирования между стационарными и амбулаторными услугами. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте – электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель, ЛР-8, занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки, однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая, НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накоплений второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом, сейчас это самый популярный вариант, присоединить накопление к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 200 000 евро из второго пенсионного уровня, 2 700 000 евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 100 000 евро поступили в специальный пенсионный бюджет. Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За две недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона квот на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверение «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На второе место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важной – 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи, 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой. Однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий. Об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы. В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%. На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут по всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирены, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства. И никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте – электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель – ЛР-8 занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям, независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатверсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатверсме права на собственность. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки. Однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Формируемым политиком объединенного списка Андресом Кульбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лето. От представляемого Кульбергсом объединенного списка на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции Эдвард Смилтонс, а Министерство умного управления регионального развития может возглавить Эдгар Тауэрс. Свидетельствует неофициальная информация. Эти 3 министерства в новом правительстве перейдут в ведение объединенного списка. До сих пор ими руководили политики нового единства. В свою очередь, от нового единства в новом кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Национальное объединение в новом правительстве возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индрексене, Науриса Пунтулиса, Яниса Дамбраву и Яниса Виттенбергса. От Союза зеленых и крестьян посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валенис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса. Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миерня. Как сообщалось, 4 партии, которые под руководством Кульбергса формируют новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут 26 марта.